8 лет назад я был у вас. И сегодня мы продолжим наш разговор об отношениях. Вчера мы говорили о том, что трудные люди, которые встречаются у нас на пути, это люди, которые наши учителя. Хотя это не всегда легко признать, принять, но это так. Сегодня мы будем с вами размышлять о другой немного теме, тоже связанной с отношениями. И прежде чем я прочитаю вот этот слайд, который вы сейчас видите, я один момент хочу сказать. Вы знаете, я вырос в церкви. И я рос в сложной очень общине. Но это была очень правильная община. Там скрупулезно святили субботний день. Там тщательно смотрели за тем, кто чего и как ест. Там наблюдали за тем, чтобы вот они с отмина отдавать десятину. И в этой же общине совет церкви мог заседать по 6 часов для того, чтобы разобраться в сложных отношениях между членами церкви. Иногда мы пытаемся уйти от отношений вот эту вот внешнюю религиозную правильность. Я ее не отрицаю, она нужна, но она не является главным. Основным показателем того, что в христианском сообществе действует Святой Дух, является два момента. Это то, насколько люди, покоряющиеся влиянию Святого Духа, способны прощать и каяться. Прощение и покаяние. Это два измерения, самых глубоких измерений того, что твое сердце покорно Святому Духу. Чем больше ты покорен, чем больше ты водим Духом Божьим, вот тем больше ты будешь осознавать себя, кто ты есть. И как Исаия будешь говорить, когда увидел Бога во Святом Храме, «Горе мне, ибо я человек с нечистыми устами», ты будешь осознавать свою немощь, и ты будешь способен прощать. Все остальное важно, но если вот этого нет, то тогда беда. И поэтому сегодня мы будем с вами говорить о прощении. И начнем с этой интересной цитаты, я ее сейчас поясню. «Любовь неотрывна от страдания по той простой причине, что она обнажает самое ранимое в нас, оставляет сердце на милость другого человека, времени и судьбы». И вот дальше. «Если любишь, будешь страдать. Не хочешь страдать – не люби, и получишь тягчайшее из страданий – одиночество». О чем эти слова? О том, что любые близкие отношения между двумя грешниками, они рано или поздно приведут к страданию. Потому что два несовершенных человека рано или поздно будут ранить друг друга. Потому что не два ангела, а два грешника пересекаются вместе. И чем больше ты открываешься для другого человека, чем больше ты любишь, тем больше ты распахиваешь свою душу перед другим человеком. И тем больнее он однажды тебе сделает. И единственный способ преодолеть пропасть, которая разверзается между тобой и человеком, который причинил твою боль, единственный мост, который можно между этой пропастью разместить, это мост под названием прощение. Поэтому тут есть молодые люди, сегодня мы с вами будем встречаться вечером, я надеюсь, семейные не придут. А зачем, что вам там делать? У вас уже все ясно. Вот. Ну, ладно, хорошо, я так просто сказал.
Вот. И вы иногда, вот те, кто пока не создали семью, вы смотрите на силу своей любви. Ой, я его или ее так люблю, значит, мы будем счастливы. Не, твоя любовь, вот эта страсть, которая у тебя поднимается, это все такое себе. Смотрите на силу и способность прощать. Потому что на самом деле долгие отношения, они держатся на прощении, а не на силе любви. Потому что прощение – это вот та сила, это тот мост, который мы постоянно прокладываем между собой и любимым человеком, который причинил нам боль. Второй вариант – не создавать отношения и быть одиноким. Но если любишь, будешь страдать. Итак, я вот должен сейчас простить этот пульт, понимаете? А, во. Хорошо. Потому что он меня не слушает. Так, итак, наша важнейшая духовная задача – это примирение с трудным человеком. Она может быть выполнена только в том случае, если каждый шаг на пути восстановления отношений будет продиктован любовью. И итогом наших отношений будет любовь или восстановление любви. И это важнейшая духовная задача. Почему это важно? Потому что, вот, знаете, иногда мы отказываемся от отношений с трудным человеком для нас. И кажется, вот есть такая русская поговорка «с сердца вон, с глаз долой» или «с глаз долой, сердце вон». И кажется, если я от него отделюсь, от этого человека, и не буду его

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Blue.
1: Со временем начинают разрушаться на физическом уровне. Как-то я ходил давно, когда был пастором, в хоспис и разговаривал с заведующим хосписом. Ну, хоспис вы знаете, да, где лежат люди, которые уже как бы безнадежны, их там просто облегчают их умирание. И она говорит, вы представляете, практически нет ни одного человека, у которого были бы нормальные отношения с близкими. Обида разрушает духовно, обида разрушает психически, обида разрушает физический человек. Как бы вы далеко не уехали, этот человек, вот эта обида, она будет жить в вас, и вы будете вспоминать этого человека, и он будет продолжать терзать вашу душу и разрушать вашу жизнь. Поэтому вот это примирение, прощение – это важнейшая духовная задача. В первую очередь ради вас. Вам это надо. Хотя обида бывает очень сладостная, об этом мы с вами еще поговорим. И еще раз. И еще раз. О, видите? Итак, давайте посмотрим на признаки нездоровых отношений. Знаете, мы иногда замыливаем свои глаза и думаем, что у нас все нормально, мы так устроены. Но вот первый момент, который первый показатель того, что мы не в здоровых отношениях. Нас будут сопровождать нездоровые, негативные, разрушительные эмоции. Это первое. Второй момент. Это то, что часто я наблюдаю в парах. Требования изменений друг в друге. Иногда даже приходят навстречу, исподволь жена или муж в надежде, такой посыл мне идет, ты скажи ему, чтобы ему дошло. И вот это требование изменений друг в друге, оно часто очень эгоистично, потому что я хочу поменять другого так, чтобы он был удобен мне. Я не ради него хочу его понять, потому что любовь, она тоже может жаждать изменений в другом человеке, но ради этого человека. Потому что мы видим, как то негативное, что есть в нем, оно разрушает его. А эгоизм тоже требует изменений в другом человеке, но ради того, чтобы мне с тобой было удобно, чтобы ты был для меня комфортным. И вот эти два эгоиста собираются вместе и требуют изменений друг в друге, пытаясь сделать друг друга комфортными. И очень часто тут разворачиваются манипуляции вот этих требованиях изменений друг в друге, которые сводятся, как вообще все вот человеческие попытки взаимодействовать, воздействовать друг на друга, сводятся к двум моментам – кнуту и прянику. Кнут и пряник. Вот как мы пытаемся поменять друг друга? Я иногда привожу этот пример – виртуальный пример, вымышленный абсолютно. Давайте представим его. Вполне возможно, что я попаду в какую-то семью. Я не специально, я же не знаю вас. Муж, что называется, снова сделал что-то не то. И вот тут вот он приходит домой, и жена с ним не разговаривает. Знаете, часто в семьях это бывает. Я с тобой не разговариваю. Чисто такая детсадичная история. Ты мне больше не дружок и не мой горшок. Все. Я с тобой не разговариваю. Что делает жена вот этим не разговаривая? Она наказывает мужа молчанием. Это ее кнут. И вы знаете, что нет на хозяйстве более удобной вещи, чем виноватый муж. Муж начинает крутиться вокруг своей жены, пытаясь угодить ей. И букетик цветов, и коробочку конфет, и посуду помоет, и уберет.

0: Вот, и вот и все. И что он делает? Это его пряник. Он пытается, он делает это не из любви к своей жене. Он во искупление своей вины это все делает и для того, чтобы восстановить более-менее комфортные отношения. И вот так и идет всю жизнь. Часто кнут и пряник, она кнутом, он пряник. Или она пряник, он кнутом. И вот это все идет. Да? И пытаются друг друга подстроить под себя. Понимаете? Это не про любовь. Это про нездоровые отношения, где пара изощренно, каждый в паре манипулирует друг другом для того, чтобы добиться для себя наиболее комфортного результата. Ну вот это игнорирование, уход, это еще в парах, да, часто бывает, когда, ну, по разным причинам они не могут каким-то образом разбежаться, и поэтому продолжают жить вместе, но живут так, ну, параллельными жизнями. Ты мне не интересен. Ты мне неинтересна. Мы уже все, что хотели друг другу и могли, сказали. И поэтому живем, ну, как два сожителя, а не как любящие муж и жена. Игнорирование и уход. Это не все, конечно, признаки нездоровых отношений, но это какие-то одни из самых основных эмоций, которые ты испытываешь, которые тебя разрушают. Требуешь, чтобы другой изменился. Он, конечно, не изменяется, ты из этого злишься. И следующий этап, ну, люди говорят, иногда горбатого могилы исправить. Ну, и пусть себе живет, как хочет. Мне он не интересен, я его уже не люблю. Но приходится каким-то образом там последние пару десятков лет доживать вместе. Это про нездоровые отношения. Сейчас мы поговорим про нездоровье нашей души. Как оно, в чем оно может проявляться. Ага, вот. Ну, надо же. Ага, признаки нездоровой души. Первое. Требование расплаты. Мы сейчас поподробнее об этом говорим. Жажда мести, ненависть, горечь и стремление установить справедливость любой ценой. Вот если у тебя это есть, это про твое нездоровье. Про то, что у тебя нездоровая душа. Ну, давайте подробнее посмотрим, что за всем этим стоит. Итак, требование расплаты. Мы требуем расплаты, нами движет глубоко укорененное убеждение в том, что кто-то должен быть в ответе и заплатить за все. Мы убеждены в истинности принципа око за око, зуб за зуб. Поэтому очень часто, когда пара какие-то вещи выясняет между собой, какой-то конфликтная ситуация, если муж рычит на жену, то жена рычит на мужа в ответ. Ах, ты со мной так? Ну, я тогда с тобой так же. То есть мы требуем, чтобы другой заплатил за тот ущерб, который нам был причинен. Следующий момент. Жажда мести. О, это наша любимая тема. Мы иногда не замечаем, как мы пытаемся мстить. Мщение – самое бесполезное оружие в мире. Хотя, да, и, кстати, вот на вот этой теме мести куча фильмов построена. Вот типичный, ну, как боевик построен как? Главного героя, у главного героя злодеи убивают там семью. И потом весь этот фильм, главный герой мстит. И когда вы смотрите такой фильм, какие у вас чувства возникают? А, молодец! Так им, давай им! Да? И вся культура построена на идее, ну, мести. И известный, может быть, вы читали Александр Дюма роман «Граф Монте-Кристо», когда его там, да, в тюрьму, вот он, и он сбегает, и потом начинает мстить. И люди читают с упоением такие вещи. Но в Библии есть совершенно другая история. Я называю ее «Антиграф Монте-Кристо». Ну, догадались, да, что за история? Совершенно другая. Все наоборот. Ну, история Иосифа. Он же мог мстить, но он же не мстит. Но месть – это то, что разъедает сердце. Она вредит Мстителю, утверждает врага в его правоте. Она начинает бесконечный поединок, ведущий к безграничной злобе, вендетте и жестокой расплате. И вот когда месть начинается, это такой замкнутый цикл получается, один мстит другому. Тот считает, что месть чрезмерна, начинает мстить со своей стороны. И иногда та жажда мести, она настолько въедается в психику человека, что оно передается через поколение. Я встречал семьи. Деды начали войну. Дети продолжили. И внуки еще продолжают. И не могут остановиться. Не мстите, а вот это Библия, и я иногда удивляюсь, как будто бы народ не читает это. Не мстите за себя, возлюбленные, не давайте места, но дайте место гневу Божьему, ибо написано: мне отмщение, я вас дам. И это в мелких каких-то вопросах жизненных, так, предположим, в семье, когда хочется как каким-то образом отомстить возлюбленному за то, что он с тобой сделал, и в больших вопросах тоже. Библия не учит тому, что месть – это наше человеческое дело, но учит тому, что это то, что может сделать только Господь. Следующий момент – это тоже, вы знаете, это чувство ненависти, оно поражает эмоции, делает человека подозрительным и циничным, разрушает характер и физическое здоровье. Ненависть толкает человека к безумным мыслям, безумным решениям и безумным поступкам. И вы знаете, как иногда ненависть, она заполняет человеческое сердце. В одной общине, давно это было или коротко, где это было, неважно. Отец, отчим крайне нехорошо повел себя в отношении своей дочери. Ему было за 60. И знаете, вот есть такое высказывание: седина в бороду, бес в ребро. Он стал ее домогаться. Она была потрясена, потому что всю жизнь для нее это был папа. Она была глубоко возмущена, и ненависть стала заполнять ее сердце. Она ходила и рассказывала членам церкви о том, какой он, но никто не верил. И однажды, когда она рассказывала, смотрите, до чего ненависть доводит. И однажды, когда она рассказывала очередной сестре о том, что он с ней сделал, эта сестра сказала: ну если он такой, то ты убей его. И она рассказывала. Наступил момент, когда у меня она настолько далеко зашла в своей ненависти. Сразу это было не так сильно, но потом настолько далеко зашла в своей ненависти, что она говорит: я ходила, я христианка. Я ходила, и у меня в голове была мысль: убей его, убей его. Она говорит: я понимала, что это не Божье уже во мне, но я не могла с этим справиться. И она пережила опыт освобождение на вечере. Поэтому, когда вы допускаете в свое сердце ненависть, смотрите, вот в этой ситуации, какой оказалась эта сестра, ее ненависть чисто по-человечески была абсолютно оправдана. Это же не просто на пустом месте появилась ненависть. Человек такое сотворил с ней. И мы все покупаемся на это, потому что ненависть у нормального человека не вырастает на пустом месте. С вами действительно могут повести себя чудовищно, несправедливо и страшно. И кажется, в этот момент ненависть к обидчику абсолютно оправданной. Но если вы допустите эту ненависть, я в церкви это встречал не раз. Люди, которые начинали бороться за правду, за справедливость, за восстановление своего доброго имени, с реальными обидчиками, которые действительно в отношении них сделали зло, в итоге становились хуже и злее. и страшнее, чем те обидчики, которые с ними так поступили. Поэтому, когда в вашей душе появляется ненависть, это про то, что с вами уже непорядок, это про нездоровую душу. Горечь. Иногда ненависть не бывает не такой яркой, сильной, сжигающей человека изнутри. Иногда это выражается в горечи. Когда ты вроде бы не ненавидишь человека, а просто обходишь его стороной. Горечь – это такой скрытый паралич ума, души и духа, что она может заморозить разум и эмоции. Наши мысли становятся циничными, недобрыми, критическими и ядовитыми. И вот эта горечь, она начинает распространяться не только вот в отношении человека, который причинил вам зло, она распространяется на всех людей. Ты уже всем не веришь. Ты всех рассматриваешь через призму какой-то недостойности, скрытого зла и нечистых помыслов. И вот где мы когда-то имели веру в других людей, мы никому не доверяем. И дальше, смотрите, вот красивые слова, это индейская поговорка, я ее очень люблю. Горечь – это когда ты глотаешь яд, но ожидаешь, что умрет твой враг. Горечь исподволь очень незаметно разъедает человеческую душу. Будьте аккуратны с этим. Потому что иногда люди, допускающие горечь в свое сердце, вот тебя обидел один человек, а потом ты видишь, что ты не способен не только этого человека любить, ты вообще даже членов своей семьи не можешь любить, потому что ты настолько переполнен этой обидой, горечью, неприятием, отчуждением, цинизмом, ты уже никому просто не веришь. И следующий момент – это борьба за справедливость. Вы знаете, какая самая несправедливая весть в Библии? О самой чудовищной несправедливости. Да. Да, про благодать. Потому что там, где благодать, это не про справедливость, понимаете? Это не про справедливость. Бог показывает нам, что с нами Он строит отношения не по справедливости, потому что если бы Он со мной строил отношения по справедливости, то я бы сегодня перед вами тут не стоял. Мы все живем, дышим, существуем только по милости Божией. Но мы забываем это, и когда мы выходим в уровень человеческих отношений, то там уже не про благодать, там про справедливость. И мы начинаем любой ценой устанавливать нашу человеческую справедливость. Но когда мы устанавливаем справедливость нашу человеческую, мы не видим всей картины в целом, и поэтому мы не способны во всей полноте восстановить справедливость. Мы частично только видим. И вот очень-очень важно довериться Богу, чтобы Он восстановил справедливость. Пусть Он сотворит высший и справедливый суд над человеком, который причинил нам зло. И знаете, что вот эта тема справедливости для людей Божьих, она была тоже очень непростой. Вспомните Иова. Он задает вопрос, почему нечестивый благоденствует. Вспомните 72-й псалом Асафа, когда едва не поскользнулись стопы его. Вспомните эти крик этих людей Божьих, когда они видели, как они не находили справедливости. И вот мы, вот вы знаете, вот у адвентистов есть красивое учение о суде. Оно же не случайно. Потому что полная справедливость будет не может быть установлена в этом мире. Она будет установлена на суде Божьем. И если ты действительно веришь в суд Божий и принимаешь его, тогда ты вот эти страшные моменты человеческой несправедливости выносишь на суд Божий. И ты не берешь в свои руки право и силу творить справедливость. Вот еще один момент из Священного Писания. люди, которые тоже видели, как все неправильно в этом мире, вы говорите, тщетно служение Богу. И что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. И смотрите, вот это, да, вот то, что мы видим. Но боящиеся Господа, они смотрят дальше. Они говорят, внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих служащим Бога и чтущих имя Его. И дальше. «И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею, когда? В тот день, который я сделаю, и буду миловать их, и как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим его. В тот день, говорит Малахия, но не сейчас. Когда ты начинаешь по-человечески устанавливать справедливость, все, ты начинаешь только разрушать». И я часто говорю, вот даже в парах вот эта вот справедливость, она, как только пара начинает строить отношения на справедливости, все, а не на благодати. А я вчера мусор выносил. Что я тебе, слуга, что ли, каждый день выносить? Про что справедливость? Про равномерность. Я столько сделал, ты столько сделал. Я столько вложил в семью, ты столько должен вложить в семью. Я иногда с молодежью, когда встречаюсь, я говорю, что такое любовь? Любовь тоже построена на благодати, когда двое сидят на кухне вечером в усмерть уставшие, с чугунными головами и со свинцовыми руками и ногами. А на плите вскипел чайник. Что такое любовь? Это встать и снять чайник. Это благодать, когда ты не выясняешь, кто должен. А когда начинается, кто больше устал, и кто должен, и кто всегда снимает чайник, это уже не про любовь. Это вот как раз попытка восстановить справедливость. Если вы на этой справедливости будете строить отношения, вы далеко не уедете. Ну и теперь переходим к прощению. Каждый говорит, что прощение – это прекрасная идея, пока у него самого не появляется необходимость прощать. Вот я тоже вам сейчас говорю про прощение, что это хорошая идея, это все правильно, но я же сам на себе знаю, как трудно прощать. Но, понимаете, вот Бог нам говорит, прощай. Я говорю, не могу. Он говорит, а другого варианта нет. Потому что если ты не научишься прощать, ты рано или поздно выкопаешь глубокий ров вокруг себя и не впустишь в свою жизнь никого. Потому что ты будешь постоянно что и делать, разочаровываться в людях. И каждый самый близкий человек рано и поздно тебя разочарует так, что ты не захочешь видеть никого. Поэтому, да, это прекрасная идея, но это очень трудная идея. Давайте посмотрим, что с нами происходит. Почему люди не хотят прощать? Это может быть про нас не все абсолютно, но какие-то моменты вы можете увидеть в себе. Первый момент – нежелание встретиться, столкнуться с разрушительными эмоциями. Я непрощением отделяю от себя человека, чтобы он очередной раз не ранил меня. Следующий момент – быть обиженным – уникальная возможность обращать на себя внимание и получать сострадание от окружающих. Может быть, вы были в этом статусе, может быть, вы встречали таких людей, когда они бесконечно рассказывают о себе, как о жертве. Сегодня вообще эпоха жертв. И быть жертвой сегодня очень выгодно, потому что ты получаешь определенные бонусы и внимание. Дальше. Отказ от прощения – это способ наказания другого. Очень часто некоторые мамы этим пользуются. И для детей это самое тяжкое наказание. Когда ребенок приходит, ты говорит маме, ты прости меня, а мама говорит, или не разговаривает, или не реагирует на него, и так далее. Дальше. Некоторые люди не представляют себе жизни без негативных эмоций, так как не знают, что такое жизнь в мире. Очень часто это люди, которые в семьях вот, были постоянно, семья жила в этих деструктивных эмоциях, и они потом создают свою семью и вот эту же тему продолжают. Обида – это уникальный способ достижения своих целей. Это из того, что я говорил. Да, нет более полезной вещи на хозяйстве, чем виноватый муж. Обида – это способ ощущать смысл и полноту жизни. Понимаете, некоторые люди на негативе чувствуют, то когда они в негативе, то они чувствуют, что они живут. Такой способ мазохизма. Обида дает ощущение собственного превосходства. Это да. Обида – результат гордого сердца, которое не желает признать свою часть вины в трудных отношениях. Обида – это результат отсутствия самопознания. И это правда, потому что когда ты узнаешь, насколько ты слабый, уже не захочется обижаться. Я как-то рассказывал, это давнишняя история про мою любимую красную рубашку. Когда-то у меня была любимая красная рубашка, и я бросил ее в стирку и попросил жену постирать. Прошла неделя. Неделя. И я стою в ванной, умываюсь, смотрю в зеркало, и вижу, красная рубашка лежит. Ну, она же, как нормальная женщина, собирает цветной отдельно, белый отдельно и стирает. Пока не наберется достаточно, она не стирает. А, ну, у меня же другие рубашки были, это же не то, что одна рубашка была. А я обычно стираю все вместе. Ну, ладно. И я вот умываюсь, и у меня все внутри закипает. Я думаю, сейчас скажу. Сейчас умоюсь, я ей скажу. И в этот момент мне приходит мысль, что дверца, которая отвалилась от шкафа 2 месяца назад, до сих пор еще не прикручена. И что-то мне перехотелось. Что-то говорит жене о непостиранной красной рубашке. Понимаете, на чем иногда строится обида? Ты видишь, как будто бы ущерб, который причинил тебе близкий человек, но ты не видишь тот ущерб, который причиняешь ты. Ну и некоторые люди считают примирение безнадежным делом. Поехали дальше. Ну и теперь мы поговорим с вами о пути к прощению. Это тоже очень важный момент. Мы исследуем нашу обиду. Может быть, сейчас кто-то будет исследовать свою обиду. Итак, как долго вы переживаете трудные отношения? Если вы долго в трудных отношениях, то, конечно, прощать очень трудно. Чего лишили вас трудные отношения, в которых вы находитесь? Иногда трудные отношения лишают многого. И чем больше вы пережили какое-то лишение, тем труднее вам будет прощать. Насколько близок вам трудный человек, чем ближе, тем тяжелее прощать. Как это ни странно. И очень важный момент. Получили ли вы исцеление от прошлых эмоциональных травм? Очень часто одно накладывается на другое, и ты не можешь простить. Не потому, что вот именно эта ситуация такая тяжелая, а потому что произошел эффект накопления. Каковы ваши внутренние ресурсы для прощения? Иногда ресурса нет. Иногда вот снова же консультируешь пары и видишь, что ну, пара понимает, что надо прощать, а ресурса никакого нет. Так бывает. Дальше. Переживали ли вы радость взаимного прощения? Знаем ли мы величие, красоту, силу и славу прощения? Вы знаете, иногда я общаюсь с родителями, ну там и родители говорят, вот мы сделали вот эту вот ошибку, и я все время, мама какая-нибудь говорит, я ошибаюсь, я вот это неправильно делаю. Я говорю, что ты с этим делаешь? Она говорит, ну не знаю. Я говорю, ну ты понимаешь, детям нужна не идеальная мама. Детям нужна мама, которая может ошибиться и попросить прощения у ребенка. Когда ты просишь у своего ребенка прощения, ты закладываешь у него модель прощения. И если ребенок вырастает в семье, где ошибающиеся несовершенные родители могут попросить прощения, Это великое благословение, потому что они вырастут, они будут ошибаться. Но у них будет эта модель, что можно попросить прощения. И когда у вас этот опыт был, конечно же, вам намного легче будет прощать. Если вы выросли в семье, где люди дулись, месяцами не разговаривали друг с другом, а потом как будто бы подметали мусор под коврик, как будто ничего не было, так очень многие семьи живут, не проговаривают, не просят прощения, не прощают, но делают вид, что уже ничего не было и как будто бы дальше живут. И это, знаете, это мусор под коврик подвести, поднести, подметает мусор под коврик, и вроде бы все нормально. На самом деле ненормально. Поэтому это очень важный момент, что у вас было в жизни. Ну и следующий момент, кто для вас Бог? Это очень важный момент, потому что когда ты не можешь простить другого человека, это не просто про твои эмоции, это и про твои отношения с Богом. Если Бог для тебя источник прощения, силы, любви, благодати и славы, то да. Но если Бог для тебя безликая, безразличная основа Вселенной, а не живой Бог, который тебя прощает, от которого ты получаешь любовь, конечно же, тебе будет тяжело прощать. Итак, как мы идем к прощению? Первое. Обращаем внимание на наше тело. Что я имею в виду? Знаете, на первых порах, когда тебя жестоко обидели, а так бывает, мы реагируем на обиду даже физически. И иногда люди, особенно вот на первый, да, какой-то удар, который ты получил от близкого человека, ну, эмоциональный удар, ты получил от близкого человека, вся твое тело начинает страдать. И очень важно, особенно на первых порах, ну и, конечно, дальше, физически не разрушиться. Поэтому, пока вы боретесь с обидой, вы знаете, обида обиде рознь. Одно дело, когда к тебе на палец наступил в автобусе кто-нибудь или в церкви на мозоль больной. Ну, это, извини, ну, ладно, там поболит и перестало. А другое дело, как вот у этой женщины, о которой я вам говорил, ей понадобилось 7 лет, прежде чем она пришла к прощению. Потому что обида обиде рознь. И вот пока ты идешь этим путем прощения, тебе же важно не разрушиться. Ее тело начало разрушаться. Пока она боролась с этой обидой, пока вот это все с ней происходило. Поэтому будьте аккуратны. Вам надо продолжить жить. И элементарные вещи, касающиеся здорового образа жизни, здорового сна, вам крайне необходимы. Дальше. Иногда очень важно для человека... Не-не-не. Это я, как бы, следующая часть. Да, ведем дневник трудных отношений. Иногда очень важно излить свою душу, свою боль, свою обиду на бумаге. Пишите. Не для всех это подходит, но иногда надо прописывать свою обиду и свою боль. Дальше, пишите письма, мне это очень нравится. Пишите письма, только вы их не отправляете. Пишите письма своему обидчику. И на бумаге пишите все, что вы о нем думаете. Потом пишите письма, как будто бы обидчик отвечает вам. Попробуйте поместить себя на его место, и что бы он вам сказал? Попробуйте, иногда это помогает. И очень важный момент. Необходимо поговорить о своих трудностях с честным и добрым другом. Вот бойтесь, особенно когда, я вчера об этом говорил, бойтесь, особенно когда вы в ситуации обиды, бойтесь друзей и близких, которые будут рядом с вами охать и ахать и подливать масло в огонь. Они делают это из любви и сочувствия, но они не помогают вам, они еще больше будут вас разрушать. Честный и добрый друг – это тот друг, который может помочь вам увидеть ваш вклад в эти сложные отношения. Который не будет подливать масло в огонь, который направит ваше внимание к молитве, к размышлению о прощении, который будет рядом с вами, но не будет поддерживать вашу обиду. Потому что чем больше он будет, друзья будут поддерживать вашу обиду, тем разрушительнее она будет для вас. Ищите разговоры с честным и добрым другом. Дальше. Исследуем эмоции. Обвинение трудного человека в наших негативных эмоциях – это ошибка. Запомните это. Твои негативные эмоции – это про тебя, а не про него. Он просто помог тебе увидеть то, что в тебе и раньше было. Поэтому, когда вы говорите, он вывел меня из себя, из-за него я не спал ночь, не из-за него. Твои эмоции, вот негативные эмоции, порождаются нашими глубоко скрытыми эмоциональными и духовными проблемами. Ну и решение этих проблем, упорядочение отношений с собой и с Богом, это дело всей нашей жизни. Я живой человек, меня тоже иногда люди встряхивают хорошо. Я тоже иногда злюсь. Я тоже иногда обижаюсь. Я тоже иногда испытываю негативные эмоции. Но уже с годами я понял, что все, что поднимается во мне, это не про моего обидчика. Это про меня. И тогда ты с этим всем приходишь к Богу и говоришь, Господи, я снова увидел себя, какой я есть. Господи, вот что во мне вскрылось, вот какой ил и грязь во мне поднялись когда, из-за столкновения с этим человеком. Господи, я вижу, что я дальше нуждаюсь в духовном и эмоциональном росте. Делай со мной что-то. Дальше. Да, вот. Бегство от себя и от Бога рано или поздно приведет в тупик. Единственный выход – не подавлять наши негативные эмоции и переживать их. Только так мы можем оставаться по-настоящему живыми. Очень важно. Многие люди пытаются подавлять свои эмоции. Ни к чему это хорошему не приведет. Вы будете физически, эмоционально и духовно разрушаться. Главное, что следует понять, другой не виноват в возникновении ваших негативных эмоций. Дальше. Следующий момент, очень важный, это молитва. Я сейчас немного сокращу, потому что я вижу, что народ уже не выносит. Долго уже, да, я говорю? Я что-то не помню. Долго, да? А, тогда чуть слайд назад, потому что это четвертое уже. А во, молитва. Хорошо, используйте слова молитвы из книги «Псалтирь» для выражения своей боли, отчаяния, страха, обиды и разочарования. Учитесь у авторов этих молитв в полной открытости перед Богом. Расскажите, вот это очень важный момент, расскажите Богу о своей злости и жажде мести. И вы знаете, что псалмопевцы очень открыто говорили о том, что они чувствуют. Они говорили это все Богу. Но очень важный момент. Смиритесь с тем, что Бог поступит с вашим врагом не так, как хотите вы, а так, как угодно Его воле. То есть говорите Богу все, что чувствуете. Говорите, но не требуйте от Бога, чтобы Он сделал с вашим врагом так, как вы хотите. Дальше. Молите Бога о том, чтобы трудные отношения, в которых вы оказались, сделали ваше сердце по-настоящему прощающим и любящим. Но мы говорили с вами, Бог для этого и допускает трудные отношения. Дальше. Не бойтесь покаяния. Просите прощения у Бога за ваш свой гнев и жажду мести. Расскажите Богу о своем недобром, о всем недобром, что вскрыли в вашем сердце трудные отношения. И что вы хотели бы преодолеть? Дальше. Просите Бога силы выстоять в трудных отношениях так, чтобы не отвечать злом на зло. И просите у Бога защиты от обидчика. Говорите с Богом. Братья и сестры, вот я сейчас говорю о молитве, это база. Когда вы попадаете в трудные отношения, когда вас крутит, выворачивает наизнанку, когда вам больно, когда вы не можете ночью уснуть от того, что сотворили с вами другой человек. Очень часто мы крутимся в своих мыслях, такая воронка нас засасывает, и нам хочется думать об этом тяжелом человеке, нам хочется о нем только говорить. Говорите о нем, но не сами с собой, а с Богом. Дальше. Благодарите Бога за трудного человека, ведь он уникальная возможность развить ваш характер. Дальше. И Следующий момент. Благословляйте обидчика. Ни в коем случае, ни с кем, ни сами с собой, ни с ближними, только с Богом вы можете говорить о том, какой он нехороший человек. Все остальное благословляйте этого человека. Дальше. Ну вот, красивые слова. Помните, что все, что вы пожелаете для вашего злейшего врага, будет дано и вам. Хорошо, поехали дальше. Ну и вот эти слова, которые я говорил вчера, и слова Иисуса Христа, любите врагов ваших. Это модель выживания, чтобы обида не угробила вас, не разрушила вас. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих и гонящих вас. Дальше. Надежда. Держитесь надежды, несмотря ни на что. Даже если сердце ваше полно противоречивых чувств к обидчику. Дальше. Будьте мудрыми, ожидая добрых перемен в обидчике. Не руководствуйтесь наивной надеждой, но позволяйте, чтобы вами руководила добрая надежда. То есть, сейчас я этот момент чуть-чуть поясню. Очень часто мы думаем, что вот я сегодня помолюсь, или я возьму пост, и мой обидчик сразу все поймет. Не поймет. Знаете, надежда – это про то, что Бог будет действовать в сердце этого человека. Но надежда не про сроки этого действия. То есть вот наивная надежда – это вот я сейчас и помолюсь, я сейчас попощусь, и все решится. Нет. Однажды у меня был один человек, я как-то о нем рассказывал. Он очень трудный был человек. Вот с ним я в 27 лет начал сидеть. Я пастором был, и вот у меня уже виски стали седыми, потому что каждый день, через день он придумывал какие-то обиды на меня. Я приходил к нему, он плакал, извинялся, а потом через день снова начинал. И однажды он такой вот был очень эмоционально не сдержанный. Что-то ему не понравилось, я уже ничего не помню, я стоял за кафедрой. Он закричал в церкви, сказал, что я определенное животное, громко хлопнул дверью и ушел. Я за этого человека 9 лет молился. Бог свидетель, вот правда, у меня не было никакой обиды и зла на него. И я чувствовал внутреннее побуждение за него молиться. Это вот про эту добрую надежду. Когда ты не знаешь, когда это все закончится, ты просто молишься за своего врага, не ожидая изменений вот сиюминутных. Спустя 9 лет он мне позвонил. И мы с ним поговорили так, как будто бы ничего не было. Поэтому, как в книге пророка Неемии написано, ожидая их обращения, ты медлил долгие годы. Вот такой Бог. Вот такая наша надежда с трудными людьми. Мы продолжаем надеяться, продолжаем молиться. Когда все случится, мы не требуем, не ставим сроки. Не спешите, перемены в жизни другого человека могут произойти не скоро. Со смирением принимайте ту роль, которую Бог отвел вам в этих переменах. Ну и мы подходим к концу. Когда вы так будете идти в трудных отношениях, у вас появятся здоровые отношения. Первое. Душевный мир, доверие Богу, страстное желание позитивных изменений в сердце трудного человека. Ради Него, а не ради вас. Отказ от духа требовательности в отношении человека. Благодарное принятие духовных уроков, которые мы получили благодаря трудному человеку. Прощение и примирение. Дальше. Но и мы снова возвращаемся к той же теме, к которой мы начали. Любить, быть в близких отношениях сложно и больно. Иногда. Проще отделиться от отношений. Спрятать себя за стенкой цинизма, формализма, некоторого расстояния от людей и жить в глубоком одиночестве. Ну, послушайте вот эти вот слова Клайва Льюиса. «Любите всех, и ваше сердце будет страдать. И, возможно, разобьется. Если вы хотите сохранить его невредимым, то не должны отдавать его никому, даже животному. Тщательно оберните его любимыми занятиями и роскошью. Избегайте затруднительных положений. Надежно закройте его шкатулкой или ящик вашего себялюбия. Но в этом ящике, прочном, темном, без движения и воздуха, оно изменится. Оно не разобьется. Оно станет не бьющимся, непроницаемым и безнадежным». Можно отделиться, и тогда не надо будет прощать. И тогда не надо будет страдать. Ну, тогда вы будете неживыми. И дальше. Последние слова. Бог знает, как нам иногда бывает больно. Бог знает все наши обиды. Бог знает, как с нами несправедливо и жестоко поступали самые близкие люди. Бог знает те моменты, когда нам плевали в душу. Бог все это знает. Ему не все равно, что вы переживали. Те раны, которые у кого-то сейчас еще кровоточат, они не безразличны, Господу. Послушайте эти слова из книги «Желания веков». «Я перенес ваши горести, испытал вашу борьбу, встретился с вашими искушениями. Я знаю ваши слезы. Я тоже плакал. Мне ведомы печали, которые настолько глубоки, что не могут быть доверены ни одному человеку. И хотя ваша боль, может быть, не трогает ни одно сердце на земле, взирайте на меня и живите». Вот такой у нас Бог. Он рядом с вами в ваших обидах. Он знает, как тяжело вы боретесь с непрощением. Он знает ваши раны и ваши шрамы. Он знает все. Но Он не оставляет нам иного выбора, кроме как снова и снова идти путем прощения. Помолимся. По благости Твоей, Господи, даруй нам дар прощения. Сейчас мы молим Тебя о наших обидчиках, о злых людях, с которыми мы встречались на жизненном пути, о всех тех, кто ранил нас, терзал нас, о всех тех, кто плевал им в душу. Прости их, Господи. Освободи наше сердце от обиды и исцели его. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
2: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
3: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио в Сиэтле благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
5: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
6: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге. могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
5: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
7: Ты слышишь?
8: Конечно, все слышат.
7: Это радио.
8: И такое доброе.
7: Доброе радио для всех.
8: Доброе радио для каждого.

0: Prime Time America с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий. Краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Prime Time America с Андреем Некрасовым.
1: Житель Миннесоты убил женщину и ребенка в детском садике прямо на глазах у детей. 8-летний мальчик из Пенсильвании поймал в местном пруду в районе Филадельфии пиранью. Серьезно? А в штате Орегон полиция изъяла аллигатора из квартиры в Грэшеме. У россиянина изъяли одну из крупнейших партий наркотиков. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит покинет свой пост в конце августа, объявил президент Дональд Трамп. А тем временем на Трампа подали в суд из-за платного доступа к постам в Truth Social. Дочь Билла Гейтса уличили в мошеннической схеме, за которую может грозить до 20 лет лишения свободы. Иммиграционная служба нашей страны планирует закупить перчатки, бьющие током, для деэскалации конфликтов при задержании. Конец цитаты, говорится в официальном сообщении. Срочные и тревожные новости поступают к нам из Орегона и Вашингтона. Увы, число случаев кори продолжает неустанно расти в двух штатах. По последним данным органов здравоохранения, в этом году в Орегоне подтверждено 45 случаев кори, а в штате Вашингтон зарегистрировано 54 случая. ФСБ ликвидирует границу между Россией и аннексированными территориями Украины. Украина направила России предложение о взаимном прекращении ударов по гражданским целям в Черном море, сообщил источник агентства Ретро, знакомой ситуации. И вы не ослышались, я еще раз повторю. Украина направила России предложение о взаимном прекращении ударов по гражданским целям в Черном море. Тем временем, третий крупный зерновой терминал в Новороссийске остановил работу после атаки ВСУ. Зеленский съездил в Белград и заявил, что Украина не признает независимость Косово. Возможно, что он сделал это заявление, чтобы продолжать получать сербское оружие. После этого лидеры Албании и Сербии вновь публично переругались, а из центра Приштины убрали украинский флаг. «Эй, большая шишка! Прекрати дискриминировать польских пользователей Starlink!» Конец. Цитата. Такими словами глава МИДа Польши обратился к Илону Маску. И экспорт кофе из Колумбии приостановили из-за землетрясения. Итак, у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
0: Prime Time America с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. Усиливается ветер в Филадельфии, он дует со скоростью в 10 миль в час с севера с переходом на северо-западный, при этом столбик показывает 87-88 градусов по Фаренгейту и, по крайней мере, до воскресенья без осадков. А на северо-западе меняется погода, и направление ветра вполне может смениться с северо-западного на северо-восточный. И вот это изменение направления ветра приведет к тому, что уже в ночь с четверга на пятницу дым от пожаров снова может запросто сместиться в сторону Портленд-Метро-Эри. И в некоторых районах, особенно в районе Хэппи Валли и Клакамаса, уже в воздухе присутствует запах гари. Но ожидается, что нынешнее задымление не будет столь сильным, как то, что было в начале августа. Кроме того, период качества воздуха будет оцениваться как умеренно или нездоровый, вероятно, гораздо меньше, чем это было в начале этого месяца. Также ожидается, что во второй половине дня в пятницу вновь установится северо-западный, то есть противоположный ветер. При этом в Портленд метро Эрия будет где-то 83-85 градусов по Фаренгейту в ближайшие дни в районе Большого Сиэтла. При переменной облачности, но в основном это будет солнечная погода, столбцов тоже будут подниматься примерно до 80. И такая погода продлится аж до середины следующей недели.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBS FLP на частоте 100,7 FM Портленд метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий или подкастов на Spotify через CarPlay, Android Auto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Жуткие новости поступают к нам из Миннесоты. 41-летний мужчина вначале убил ножом свою пожилую родственницу в Бернсвилле, а затем направился в соседний город, где его жена содержала домашний детский садик. Предполагаемый преступник убил свою жену и дочку в другом пригороде Миннеаполиса, в Хопкинсе, а потом уже покончил с собой. Сейчас средства массовой информации Fox News, Guardian, Associated Press и другие собирают по крупицам картину этого жуткого преступления. Полиция считает, что 41-летний мужчина сначала убил 78-летнюю родственницу в Бернсвилле, затем он приехал в Хопкинс, где в принадлежащем семье домашнем детском садике он убил ножом свою жену и 7-летнюю дочку. Сам он после этого застрелился. Все три убийства рассматриваются как связаны между собой. Полиция предварительно считает мужчину нападавшим. Других подозреваемых, по крайней мере, нет. Угрозы для окружающих власти не видят. Что же все-таки произошло в детском садике? Речь идет о Brown Bear Child Care. Это небольшой домашний детский садик в доме на Тейлор Эвеню в Хопкинсе. Полиция получила вызов примерно в 9 часов утра 12 августа после сообщения о нападении с ножом. В момент происшествия в доме находились 7 детей. 6 других детей, помимо погибшей 7-летней девочки, физически не пострадали. Полицейские вывели их из дома и передали их родителям. Один из родителей, который приехал утром провести своего ребенка в детский садик, стал свидетелем этого жуткого преступления. Именно и этот человек и вызвал полицию. Начальник полиции Хопкинса Брент Джонсон сказал следующее, я цитирую: «Ничего хуже этого просто не придумаешь. Вы приводите ребенка туда, где считаете его в безопасности, а потом нам звонят и рассказывают о жутком преступлении». Конец цитаты. Brown Bear Child Care работает как домашний детский садик, и он, по крайней мере, имел государственную лицензию с 2019 года. По данным Associated Press, в последние годы он проходил проверки на соответствие требованиям штата. Что произошло в Бернсвилле? Около 12.23 по местному времени полиция Бернсвилла получила сообщение о поножовщине в жилом доме в районе Maple Island Road и Joplin Avenue. Об этом сообщил начальник полиции Бернсвилла Мэтт Смит. Там обнаружили 78-летнюю женщину, погибшую от ножевых ранений. Позже полиция установила ее связь с подозреваемым из Хопкинса. Женщина была его близкой родственницей, а сам мужчина в последнее время жил в этом доме. Расстояние между местами двух преступлений – это около 20

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Blue.
1: Убил родственницу, затем жену и дочку, а потом покончил с собой. Записки или другого объяснения, которое позволило бы установить мотив или хотя бы что-то, что могло вести к мотиву, власти пока не представили. И расследование продолжается. Полиция не рассматривает случившееся как нападение на детский садик или случайное нападение на детей. По предварительной версии, это семейная трагедия, причем непосредственно целью мужчины были члены его семьи. Остальные дети оказались свидетелями произошедшего. Это все было у них на глазах, но они при этом физически не пострадали. Начальник полиции Хопкинса Брэндер Джонсон назвал произошедшее крайне редким и весьма тяжелым преступлением, которое сильно повлияло не только на родственников погибших, но и на сотрудников, прибывших на место происшествия. Местные власти организовали помощь пострадавшим и семьям, а также предоставили информацию о психологической и кризисной поддержке. Полиция говорит, что признаков угроз для жителей Хопкинса и Брансвилла нет, поскольку предполагаемый нападавший погиб, а других подозреваемых не разыскивают. По мнению следствия, трагедия Брансвилла и Хопкинса – это не два независимых преступления, а это одна жуткая семейная трагедия. Джонсон заявила, что убийство в Хопкинсе происходит крайне редко, а полицейские, прибывшие на место происшествия, были буквально потрясены увиденным. По выражению их лиц я понял, что это один из тех случаев, которые человек будет помнить всю свою карьеру, а возможно, даже и всю свою жизнь. Конец цитаты, сказал Джонсон.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Что это? Парк юрского периода в Филадельфии или обычная рыбалка в современных условиях? Обычная рыбалка отца и сына превратилась в уникальное, даже чуть-чуть кошмарное приключение после того, как мальчик вытащил из озера в Пенсильвании, в пригороде Филадельфии, пиранью. 8 августа 8-летний Симус Кофи и его отец Майкл отправились на озеро Ридли Парк, расположенное в пригороде Филадельфии, на одной из своих обычных семейных рыбалок по выходным. Они там часто бывали, и никаких происшествий у них не было. Сначала и в этот раз все шло как обычно. Майкл поймал 2 сомиков. Но вскоре рыбалка стала гораздо интереснее, когда Симус почувствовал поклевку на своей маленькой удочке. Рыба оказалась настолько тяжелой, что вытащить ее было необычно трудно. Майкл вспоминал, как сказал сыну: «Помедленнее, приятель, а то ты упустишь. Похоже, нам попалось что-то, чего мы раньше не ловили». Конец цитаты. И когда им наконец удалось вытащить рыбу на берег, отец и сын увидели, с чем раньше никогда не сталкивались, никогда в своей жизни лично. У рыбы была серо-зеленая чешуя, красное брюхо и ряд очень острых, как лезвие, зубов. Я подумал: о, это солнечный окунь, хотя нет. Я понятия вообще-то не имею, что это такое. Так рассказывает Майкл журналистам. А потом выяснилось, что именно мой сын правильно определил рыбу. Он сказал мне: это пиранья. Конец цитаты. Когда Симуса спросили, откуда он знает, как вообще выглядит этот вид рыбы, мальчик ответил: потому что я смотрю YouTube. Майкл рассказал, что сначала собирался отпустить пиранью обратно в воду в пригороде Филадельфии, поскольку они обычно придерживаются принципа «поймал – отпусти». Но вскоре он понял, что инвазивную рыбку необходимо срочно уничтожить, пока не будет поздно. По сути, от нее нужно избавиться ради экосистемы. Поэтому мы гуманно ее умертвили и оставили там, чтобы ее съела черепаха, которая живет в камнях на берегу. Конец. Цитата, сказал Майкл. Представитель комиссии по рыболовству и судоходству Пенсильвании Майк Паркер рассказал, что биологи ведомства подтвердили, это реально действительно была пиранья. И отец поступил совершенно правильно, избавившись от нее. По словам Паркера, пираньи обитают в озерах и реках Южной Америки, а в Пенсильвании такая рыба могла представлять серьезную опасность для людей и нарушить местную экосистему. Это еще не факт, что в этом озере плавает лишь одна пиранья, а не целая стая. Он объяснил, что люди иногда покупают пираньи и другие экзотические виды в качестве домашних животных, а затем они понимают, что больше

0: не могут за ними ухаживать и выбрасывают их в озера или в другие природные водоемы. Люди хотят завести экзотическую рыбку, змею или аллигатора. И пока животное маленькое, оно кажется милым, но потом, возможно, они больше не могут себе это позволить или не могут его содержать и решают, что теперь это не их проблема. Конец цитаты, так сказал Паркер. Он добавил, что пиранью, скорее всего, тоже выпустили в озеро совсем недавно, поскольку в неподходящих для нее условиях она вряд ли смогла бы долго выжить. В Пенсильвании, в Филадельфии, где очень и очень морозные зимы и низкие температуры. Паркер отметил, что люди могут быстро устать от специального ухода, которого требуют экзотические животные, и решить, что лучший выход – это выпустить питомца в речку или в пруд. Но для животного, которое было домашним питомцем, это, вероятно, худшее, что вообще можно для него сделать. Конец цитаты, подчеркнул он. Представитель комиссии по рыболовству и судоходству Пенсильвании отметил, что хотя владение некоторыми экзотическими животными в качестве домашнего питомца может не быть запрещено законом, выпускать таких животных в природную среду все равно незаконно. По его словам, за это могут оштрафовать и привлечь к уголовной ответственности. Хотя появление пираньи в озере стало результатом незаконного и безответственного поступка, оно подарило Маклу и его сыну приключения, которые вряд ли они забудут. У нас всякое, конечно, бывало на рыбалке, но эта история точно занимает первое место, так подтвердил отец. Ну и теперь, конечно, многие серьезно опасаются и подумают дважды перед тем, как ступить и поплавать в озере, где вполне могут обитать еще пираньи. В Филадельфии, в штате Пенсильвания.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
2: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
3: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
4: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
3: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Это еще не все. История с животными продолжается. Теперь уже на противоположном конце нашей необъятной страны, на северо-западе. По данным полиции штата Орегон, из квартиры в городе Грэшем изъяли аллигатора, которого незаконно содержали в аквариуме. Животное было передано в специализированный приют в штате Орегон. Сотрудники подразделения полиции штата Орегон по охране рыбных ресурсов и дикой природы недавно совершенно случайно узнали о наличии аллигатора и благополучно изъяли рептилию при содействии ветеринаров из департамента сельского хозяйства штата Орегон. Животное перевезли в официальный приют для рептилий. Напомню, что согласно законодательству штата Орегон, содержание аллигаторов и других крокодиловых в качестве домашних питомцев категорически запрещено, за исключением особых случаев.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: А у гражданина России изъяли не крокодила и не пиранью, а одну из крупнейших партий метамфетамина в штате Луизиана. Об этом сообщил в соцсетях офис шерифа округа Ливингстон. Кинологическая служба остановила на трассе 18-колесный грузовик, за рулем которого находился подлежащий депортации россиянин Антон Раков. В прицепе было обнаружено 358,14 килограмм метамфетамина. Шериф Джейсон Арт назвал эту операцию одной из крупнейших в штате Луизиана. Водителя задержали за нелегальное пребывание в Соединенных Штатах и уже передали иммиграционной таможенной службе ICE. Он находится под стражей. В мае живущий у нас в Штатах топ-менеджер The Walt Disney Company Тетарао Джугал Судхир получил в России 2,5 года колонии и штраф за провоз мармелада с тетрагидроканнабинолом, купленного по рецепту американского врача. Ну а тем временем сообщается, что иммиграционно-таможенная служба ICE собирается потратить до 20 миллионов долларов на закупку специальных перчаток, предназначенных для деэскалации конфликтов при задержании. В этом пишут Associated Press и CNN, ссылаясь на уведомление министра внутренней безопасности нашей страны DHS. И таким образом, иммиграционно-таможенная служба ICE планирует закупить перчатки, способные бить током. ICE потратит на закупку перчаток от 10 до 20 миллионов долларов. Агентство Associated Press добавляет, что агентство может получить их уже к марту следующего года. Электрические перчатки получат сотрудники обоих оперативных подразделений ICE, Управления по расследованию преступления в сфере национальной безопасности HSI и Управления по обеспечению исполнения решения о депортации ERO. Аббревиатура в названии устройства CTG5 расшифровывается как Generated Low Output Voltage Emitter, то есть GLOVE, то есть генератор с низким выходным напряжением, так это можно перевести на русский язык. Перчатки могут выдавать электрический разряд напряжением до 380 вольт, то есть примерно в 3 раза больше, чем стандартный 120-вольтной американской розетки. Производит их компания Technologies LLC из Лексингтона, штат Кентукки. Это изделие уже используется некоторыми тюрьмами и полицейскими управлениями в нашей стране, в частности, для усмирение агрессивных подозреваемых, которые отказываются садиться в полицейские машины, и заключенных, которые причиняют себе вред и угрожают сотрудникам. Как объясняет компания, устройство фиксирует, как обычные перчатки, пока их не переключат в электрический режим. Чтобы вызвать боль, перчатки необходимо приложить непосредственно к коже человека. И после этого обычно удается добиться подчинения человека в течение нескольких секунд, заявляет производитель этих перчаток. Глава Института по предотвращению смертей при содержании под стражей Джона Питерс, которого цитирует Associated Press, сравнивает ощущение с укусом пчелы. По его мнению, это даст преимущество более низкорослым, слабым и пожилым сотрудникам ICE, ускорит задержание и сократит время конфронтации. Производители предупреждают, что устройство не следует использовать в качестве наказания, а также против людей, которые умеренно проявляют словесное неповиновение или враждебность. Конец цитаты. Он также возражает против применения шоковых перчаток против тех, кто входит в группы высокого риска, например, детей, беременных женщин, пожилых или инвалидов. Сотрудники, использующие перчатки, должны пройти курс обучения, а потом каждые 2 года проходить переаттестацию. Однако Чен Рольник Борчетто из Американского союза гражданских свобод ACLU настаивает, что общество не может быть уверено в том, что в ICE будут применять эти устройства надлежащим образом и предупреждать тех, против кого они будут использоваться. Я цитирую. АЭС целый год демонстрировала стране, что они готовы слишком быстро применять силу. Теперь они смогут бить людей током, легким нажатием кнопки, которая, возможно, никто даже и не увидит. Конец цитаты, сказала она. Питерс, однако, высказал предположение, что злоупотребления будет немного, и сотрудники вряд ли причинят травмы. Он настаивает, что АЭС должна иметь четкие правила использования устройств и программы обучения работе с ними. Администраторы тюрьмы округа Хокинс в штате Теннесси Буч Геррион отмечает, что устройство отличается от пистолетов-электрошокеров типа тейзера, которые используют вонзающиеся в кожу дротики, электроды и могут выдавать разряды до 50 тысяч вольт. Перчатки не создают внутри тела электрическую цепь, но наносят резкие удары током, чтобы заставить человека подчиниться. Гиллион называет это болевым сдерживанием. Мы можем их использовать, а можем и нет. Это зависит от того, как они, то есть заключенные, себя будут вести. Когда вы нажимаете кнопку включения, загорается индикатор. Заключенные понимают, что значит лампочка, и часто подчиняются, когда ее видят. Конец цитаты, говорит он. Добавим, что в течение последнего года в результате действий сотрудников АЭС были убиты несколько человек, в том числе смертельное ранение в Техасе получил гражданин Мексики Лоренцо Сальгадо Араухо, а в штате Мэн погиб гражданин Колумбии Йохан Себастьян Дуран Герреро. Всего, по данным агентства Reuters, с начала 2025 года время операции против нелегальной миграции у нас в стране были убиты по меньшей мере 7 человек.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт покинет свой пост в конце августа. Об этом объявил президент нашей страны Дональд Трамп. Левитт, которую Трамп назвал одной из своих самых доверенных помощниц, решила уйти с должности, чтобы проводить больше времени с семьей и маленькими детьми. Президент написал в соцсетях, что полностью понимает и уважает это решение. Теперь Кэролайн будет одним из моих главных внешних советников и влиятельным голосом республиканской партии. Конец цитата, написал Дональд Трамп. Левитт заняла пост пресс-секретаря Белого дома в январе 2025 года. Тогда ей было 27 лет, и она стала самым молодым пресс-секретарем в истории американской администрации. Пока неизвестно, кто займет ее место. Левитт также была пресс-секретарем предвыборной кампании Трампа в 2024 году. Она считается одной из наиболее заметных представительниц движения «МАГА». Левитт, убежденная сторонница Трампа, написала в соцсети X, что работа в Белом доме стала для нее честью и приключением всей жизни. «Быть матерью, воспитывать новорожденного ребенка и одновременно работать на одной из самых требовательных должностей в мире – это, мягко говоря, самый насыщенный и сложный, в то же время самый счастливый период моей жизни». Конец. Цитата, написала она в соцсети X. В феврале прошлого года ее офис взял под контроль формирование пресс-пула Белого дома, лишив Ассоциацию корреспондентов Белого дома организационных полномочий. Кроме того, администрация на некоторое время ограничила доступ агентства Associated Press к работе пула из-за его отказа использовать название «Американский залив» вместо «Мексиканского залива». При этом сторонники администрации Трампа высоко оценивали Левитта за то, что она последовательно придерживалась официальной линии Белого дома и активно защищала политику президента. Левитт занимает второе место по продолжительности работы на посту пресс-секретаря среди сотрудников обеих администраций Трампа. Дольше нее эту должность занимала только Сара Хакаби Сандерс. Я еще раз напомню, что пока неизвестно, кто же станет шестым главным представителем Трампа по связям с прессой за два его президентских срока.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
2: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: 12 августа редакция The Intercept и фонд Freedom of the Press Foundation подали судебный иск к нашему президенту, к Дональду Трампу. Причиной стало то, что теперь некоторые лица и организации могут получить ранний доступ к публикациям главы Белого дома в соцсети Truth Social, если они заплатят от 60 тысяч до 100 тысяч долларов. ИСС утверждает, что эта практика коррупционна и неконституционна. 16 июля компания Trump Media and Technology Group объявила, что с 1 августа будет запущен новый канал передачи данных Truth API для Wall Street. Он обеспечит доступ в режиме реального времени к публикациям из самых влиятельных аккаунтов Truth Social. Конец цитаты. По словам исполняющего обязанности директора Trump Media and Technology Group Кевина Макгурна, рынки уже реагируют на публикацию в соцсети Трампа. Отмечалось, что Truth API за отдельную плату предоставляет клиентам доступ к сообщениям за миллисекунды до публикации. Данный сервис предназначен для фирм, наиболее пострадавших от цены за задержку информации, включая компании, которые занимаются высокочастотной торговлей, то есть для тех, кто покупает продает акции за доли секунды. Изначально стоимость услуги не обозначалась, однако позже стало известно, что она может достигать 100 тысяч долларов в месяц. Доступ к Truth API стоит 100 тысяч долларов в месяц, либо 60 тысяч в месяц при условии оформления подписки на 3 года. Кевин Макгурн охарактеризовал эту схему как продукт с высокой маржой, призванный обеспечить значимый постоянный источник дохода для Trump Media. Конец цитаты. Говорится, в судебном иске сейчас подписку оплатили уже более 10 компаний. The Intercept и Freedom of the Press Foundation заявили, что схема с платным ранним доступом носит экстраординарный, коррупционный и неконституционный характер, а сами истцы обратились в суд, чтобы положить ей конец. В поданном документе отмечается, что Дональд Трамп создал Truth Social в 2021 году и до сих пор остается крупнейшим акционером соцсети. К тому же глава нашего государства публикует исключительно в ней официальные правительственные заявления, объявляя о военных ударах и последующих прекращениях огня, о найме и увольнении руководителей ведомства и о крупных внутриполитических решениях. Конец цитаты. Эта схема с платным доступом носит глубоко коррупционный характер. Президент получает финансовую выгоду, предоставляя движущую рынок государственной информации тем, кто готов и способен платить его личной компании. Конец цитаты, так и подчеркнули истцы. Среди ответчиков, помимо самого Трампа, также фигурирует помощник президента нашей страны Натали Харп, у которой есть доступ к учетной записи главы Белого дома в Truth Social и которая регулярно публикует сообщения от его имени. По имеющимся данным, Трамп утверждает содержание своих публикаций под текстом физического распечатанного документа, то есть, по крайней мере, черновиков, после чего Харп заходит в его учетную запись и публикует сообщение уже от имени президента. Конец цитаты, так отмечается в судебном иске. Также к учетной записи Трампа есть доступ и у замруководителя аппарата американского лидера Даниэла Скавина, который также иногда публикует сообщения Трампа. В 2021-2025 годах он работал в качестве консультанта по социальным сетям для Трамп Медиа и получил от компании доходы и активы на сумму от миллиона до 5 миллионов долларов. Кроме них, в качестве ответчика фигурирует также администрация президента Соединенных Штатов Америки и ее структурное подразделение «Аппарат Белого дома». Также, по словам истов, Трамп извлекает выгоду из своих публикаций, и после своего переизбрания политик передал принадлежащие ему 115 миллионов акций Трампа Медиа в The Donald J. Trump Revocable Trust. И действующий президент остается учредителем, единственным бенефициаром этого траста, его сын Дональд Трамп-младший, единственным доверенным управляющим. Доля участия Трампа в компании составляла примерно 52,1%, а на момент передачи траста его акции стоили примерно 4 миллиарда. И отмечаю, что решение вводить плату за более ранний доступ к публикациям нарушает первую поправку Конституции, поскольку незаконно ограничивается доступ к публикации к публичной информации. А также ограничивается время, место или способ доступа к публичным форумам. Также The Intercept и Freedom of the Press Foundation говорят о нарушении и пятой поправки Конституции, настаивая на равной защите.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Дочь Билла Гейтса уличили в мошеннической схеме, за которую может грозить до 20 лет лишения свободы. Основательницы шопинг-стартапа Фиби Гейтс и София Киани как минимум с декабря знали о схеме, которая приносила компании незаработанные комиссионы. Так выяснил Bloomberg. Браузерное решение сервиса, обещающее пользователям лучшие скидки, незаметно внедряло отслеживающие кукис при оформлении заказов на сайтах Nike, Gap и Nordstrom, даже если покупатель ими не пользовался. Такая накрутка обеспечила львиную долю выручки. После отключения функций в июле среднесуточный доход FIO рухнул с 80 тысяч долларов до 10 тысяч. Иногда он, правда, поднимался до 28 тысяч долларов. Компания уверяла, что узнала о программной ошибке лишь за сутки до запроса журналистов. Однако внутренняя переписка в Slack и панель управления, где функцию можно было включить вручную, говорят об обратном. Теперь стартап, привлекший в январе 35 миллионов долларов инвестиций, возвращает комиссионные ритейлерам, а партнерская сеть Impact.com уже исключила его со своей площадки. Юрист Эрил Гивнер предупредил в Экс, что такая схема в американских судах обычно квалифицируется как федеральное мошенничество с использованием электронных средств связи, максимальное наказание до 20 лет лишения свободы, а также штрафы и возмещение ущерба.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Срочные тревожные новости поступают к нам из Орегона и Вашингтона. Внимание! По последним данным органов здравоохранения, в 2026 календарном году в Орегоне подтверждено 45 случаев кори, а в соседнем штате Вашингтон зарегистрировано 54 случая заболевания кори. И среди последних мест возможного заражения в Орегоне – это зал ожидания, отделение неотложной помощи медицинского центра Legacy Mount Hood в Грэшеме. И возможное заражение прошло в субботу 8 августа с 9:18 утра до 11:24 утра. Также медицинский офис Kaiser Permanent Mount Scott в Клакамасе. Возможное заражение произошло в четверг, 6 августа, с часу 35 до 3:44 дня по местному тихоокеанскому времени. А также зал ожидания отделения отложенной помощи детской больницы Randall Children's Hospital в Портленде. Возможное заражение могло произойти в нескольких временных промежутках 3 и 5 августа. Напомню, что корь чрезвычайно заразна и распространяется по воздуху. Обычно заболевание начинается с высокой температуры, кашля, насморка и покраснения глаз. Затем появляется сыпь, которая начинается на лице и распространяется по всему телу. Местные департаменты здравоохранения просят звонить заранее перед визитом. Внимание, это очень важный момент. Конечно, вы можете посещать местные отделения больниц, но местные департаменты настоятельно просят звонить заранее перед каждым визитом к доктору или в больницу. Поэтому, пожалуйста, не приходите без предупреждения в клинику, в отделение срочной помощи или в больницу. Обязательно звоните предварительно. Сначала позвоните в медицинское учреждение, куда вы планируете обратиться, и сообщите, что вы могли контактировать с больным корью или у вас появились симптомы этого серьезного заболевания. Это позволит медицинскому персоналу заранее подготовить специально для вас отдельное помещение и организовать безопасный вход в медицинское учреждение, чтобы не подвергать риску других пациентов и сотрудников медицинского учреждения. Также проверьте, пожалуйста, записи о вакцинации вашей семьи и проконсультируйтесь с медицинским специалистом о защите от кори. Если вам нужна помощь с оформлением медицинской страховки, поиском надежного врача или записью на прием, пожалуйста, обратитесь в Славянский общественный центр Северо-Запада. Пожалуйста, просите соединить вас с одним из навигаторов системы здравоохранения, с Ириной или с Иванной. Телефон 503-208-4081. 503-208-4081. Пожалуйста, не откладывайте получение медицинской помощи, но обязательно заранее позвоните, прежде чем приезжать в медицинское учреждение, если у вас есть подозрение на корь.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Работа службы информации The Great Media Group. Мы продолжаем выпуск последних известий и переходим к главным международным новостям. Россия, ФСБ ликвидирует границу с оккупированными Российской Федерацией территориями Украины в Ростовской и Воронежской областях, а также в аннексированном Крыму. На эти приказы ведомство обратило внимание издание агентства. В этих документах 1 и 2 ФСБ России предложило признать утратившими силу свои же более ранние ведомственные приказы о пограничных зонах. Из-за них для проезда на аннексированной территории было необходимо проходить проверки как при пересечении государственной границы Российской Федерации. Решение убрать пограничные зоны ФСБ объясняет завершением присоединения самопроглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской области к Российской Федерации. В Крыму пограничная зона останется в пределах принадлежащих РФ островов Черного моря. Конец цитаты. Напомню, что Россия аннексировала Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины в 2022 году, а Крым еще в 2014. При этом войска РФ до сих пор полностью не контролируют эти территории. Среди четырех регионов почти полностью захвачена лишь Луганская область Украины.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация «Slavic Help Outreach» оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
2: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
3: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
4: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. трудности с концентрацией или памятью, связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
3: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Украина направила России предложение о взаимном прекращении ударов по гражданским целям в Черном море. В этом сообщил источник агентства Reuters, знакомый с этой ситуацией. Киев передал свое предложение Москве через посредника, то есть через третью страну, и до сих пор ждет ответа, так утверждает собеседник агентства, а Россия инициативу Украины пока публично никак не комментировала. Ранее, 13 августа, замглава МИДа России Александр Грушко заявил, что в последнее время слышал много призывов о разного рода мораториях и перемириях. Конец цитаты. По его словам, Россия пока не получала никаких формализованных предложений на этот счет. Предложение о перемирии появилось вскоре после того, как обе страны предупредили, что удары по судам и портам угрожают мировым поставкам продовольствия. Россия сначала наносит удары по украинским портам Черного моря, а также по торговым судам. В последние несколько недель российские военные регулярно наносят удары по портам Одесской области. Украина в последние месяцы также активно наносит удары по портовой инфраструктуре России, а также по судам в Черном и Азовском морях. Накануне, например, 12 августа под украинские удары попал порт Новороссийск. Три крупных зерновых терминала при этом приостановили работу. Терминал прекращает разгрузку автомобильного и железнодорожного транспорта, погрузку зерна на морские суда и прочие операции. Решение принято в целях обеспечения безопасности работников и инфраструктуры. Конец цитаты, так говорится в сообщении оператора этого терминала. Как отмечает ДБЛ, КСК, последний из остававшихся в рабочем состоянии крупных зерновых терминалов Новороссийска, это именно был КСК. Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли писало, что работу приостановили два других терминала в Новороссийске. Это Новороссийский комбинат хлебопродуктов, который входит в группу ОЗК, и Новороссийский зерновой терминал, который принадлежит компании «Димитра Холдинг». Суммарная мощность всех этих терминалов – это 26,1 миллиона тонн. Как пишет ДБЛ, это обычно составляет намного больше половины российского экспорта пшеницы.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Президент Украины Владимир Зеленский 8 августа в Белграде встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. Этот визит и сделанное время него заявление Зеленского о Косово вызвали резонанс, который ощущается уже несколько дней. Конец цитата, пишет сегодня издание «Политика». Поездка Зеленского в Белград стала первой с начала полномасштабной российско-украинской войны. Сербия занимает в этом конфликте осторожную позицию. С одной стороны, Белград осуждает российское вторжение, с другой, несмотря на серьезное давление со стороны Евросоюза, не отказывается от экономических связей с Москвой и не присоединяется к европейским санкциям. Сербия оказывает Украине гуманитарную и энергетическую помощь, при этом формально воздерживаясь от военной. По итогам переговоров с Вучичем, Зеленский заявил, что президенты обсуждали конкретные вещи, которые могут добавить прочность нашей инфраструктуре. И двухстороннее экономическое сотрудничество. И на пресс-конференции, отвечая на соответствующие вопросы журналистов, он также подтвердил, что Киев придерживается непризнания независимости Косово, как и Сербия не признает российскую аннексию территории Украины. Наша позиция об одностороннем провозглашении независимости Косово остается неизменной. Мы всегда это подчеркивали, а политика Украины не изменилась. Также мы благодарны партнерам за уважение к территориальной целостности и к суверенитету Украины, включая, безусловно, принадлежность Крыма к Украине. Конец цитаты. Слова Зеленского вызвали серьезный резонанс в самом Косове. Уже на следующий день создание в центре Приштины сняли огромный украинский флаг, который висел там аж с 2022 года. Мэр города Пирпарим Рама заявила, что когда Косово не уважает столица, Приштина всегда реагирует одинаково. Конец цитаты. А глава МИДа Косово Глук Конювце заявила, что Приштина, к сожалению, берет к сведению высказывания Зеленского, но при этом продолжит поддерживать суверенитет Украины. Эскалация вопроса статуса Косово продолжалась и после возвращения Зеленского в Киев. Уже без его участия Вучич заявил 9 августа, что Сербия готова рассмотреть изменения русла реки Ибар, проходящей по ее территории. Вода из нее пополняет водохранилище для крупнейшей в Косове гидроэлектростанции. Президент Сербии назвал это ответом на снос властями Косово домов на берегу водохранилища, принадлежащих этническим сербам.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Глава МИДа Польши Радослав Сикорский пригрозил миллиардеру Илону Маску, что власти страны прекратят платить за услуги его спутниковой связи Starlink для Украины, если Польшу не вернут в европейский регион связи. Эй, Илон Маск, большая шишка, прекрати дискриминировать польских пользователей Starlink, иначе мы можем пересмотреть вопрос о выплате 50 миллионов долларов в год за твои услуги. Конец. Цитаты заявил Сикорский в соцсети X. Таким образом, министр отреагировал на решение Starlink исключить Польшу из европейского региона связи. Это грозит ростом расходов для польских клиентов спутниковой системы связи. Почему Starlink решила исключить Польшу из европейского региона, не уточняется.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Ну и последняя новость, она у нас колумбийская кофейная. Экспорт колумбийского кофе оказался практически приостановлен после сильнейшего землетрясения в стране, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на главу Национальной ассоциации экспортеров кофе Густава Гомеса. По его словам, землетрясение нарушило работу главного порта страны Буэнавентура и привело к перекрытию дорог на автомагистралях, особенно на ключевом маршруте к Тихоокеанскому побережью. Сейчас операция с кофе на паузе. Могут быть отдельные единичные операции, но сейчас экспорт кофе остановился. Пока нет конкретного официального сообщения о том, когда дорогу откроют полностью. Конец цитаты сказал Гомес. Другие порты не сообщали о серьезных сбоях в работе по... Но перенаправление кофе на север усложняется острой нехваткой грузовиков, пишет агентство Bloomberg. Ситуация усугубляется тем, что сейчас сбор урожая сосредоточен в южных регионах страны, и большая часть этого кофе обычно экспортируют через Бонавентуру. Гомес предупредил, что даже когда все начнет открываться и работа возобновится, нынешние сбои приведут к задержкам отгрузок. Ну и, разумеется, цены на кофе вырастут в цене. Напомню, что в Колумбии 10 августа произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4 балла, одно из сильнейших за последние десятилетия. Число погибших, по некоторым данным, превысило 200 человек. Землетрясение затронуло третье по величине город Кали, а также Переро, Кибда и Манисалес. Они относятся к городам кофейного треугольника, где выращивают большую часть знаменитого колумбийского кофе. Итак, у нас новости, которые вступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group. В выпуске последних известий была использована информация агентств Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox Oregon, CBC Canada, BBC World Service, Deutsche Welle, Medusa, Forum Daily, агентство RTVI и в заключение о том, что у нас происходит с погодой за бортом.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Как обычно, начнем мы с погоды в Филадельфии, где ветер достаточно ощутимый. Он дует с севера с переходом на северо-запад, на скорость 8-9, а иногда даже и 10 миль в час. При этом в ближайшие дни будет переменная облачность. Днем будет в районе 87-88. По ночам столбики будут падать слегка ниже 70. Ну и возможно, что в воскресенье вновь могут быть дожди, а также в понедельник. Причем ветер будет усиливаться. В Порто-Метро Ире ветер меняется на северо-восточный, и это изменение ветра приведет к тому, что в четверг вечером и в пятницу дым от пожаров снова сместится в сторону Портленд метро Ири. И тем не менее ожидается, что нынешнее задымление не будет вот столь сильным, как это наблюдалось в начале августа. Кроме того, период, когда качество воздуха будет оцениваться как умеренно или нездорово, вероятно, продлится гораздо меньше. Ожидается, что во второй половине уже в пятницу вновь установится северо-западный ветер, который вновь погонит смог прочь от Портленд метро Ири. При этом в Портленде в ближайшие дни будет 83-86 градусов по Фаренгейту. В основном при переменной облачности. Разумеется, если смог закутает солнце, то будет пониже. Аура небольшого осела тоже, кстати, обещает 80 градусов по Фаренгейту в течение следующих нескольких дней при переменной облачности и без осадков. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.
6: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
7: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. 851-2090.
8: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
2: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
9: Ты слышишь?
10: Конечно, все слышат.
9: Это радио.
10: И такое доброе.
9: Доброе радио для всех.
10: Доброе радио для каждого.

как человек дает место дьяволу. Очень, наверное, непривычная тема. В самом начале я хотел бы поблагодарить церковь и всех, кто участвовал в посте и молитве на прошлой неделе. Мы как церковь имели такое согласие, и я верю, что это было для вашего духа полезно и для вас. Поэтому спасибо, если вы в этом участвовали. Я знаю, что тема проповеди звучит немножко необычно, звучит даже как-то ужасно. Как это мы можем давать место дьяволу? Да ни в коем случае, да никогда, да вообще ничего общего с ним никогда не хочу и не хочу иметь. Но об этом написано в Писании. А если об этом написано в Слове Божьем, значит, наверное, это как-то стоит воспринимать всерьез и надо, наверное, разобраться. Есть разные причины, как человек может давать доступ, как человек может давать место дьяволу. Например, это может быть через волшебство, гороскоп, фильмы ужасов, демоническая музыка, греховная любая зависимость, сексуальное извращение. Ну, этот список, наверное, еще не полный. И, конечно же, мы не успеем с вами пройти и разобрать все пути, как мы можем давать место дьяволу. Мы сегодня остановимся только на двух пунктах и попробуем разобраться, как это на практике работает. Хочется сказать, что если написано в Писании, что мы не должны давать место дьяволу, значит, что есть что-то, что от нас зависит. Есть вещи, которые от нас не зависят. Например, мы не можем изменить погоду, мы можем только одеваться по погоде. Но, с другой стороны, мы, возможно, не можем остановить производство нездоровой пищи. Но у нас есть выбор, есть ее или не есть неполезную пищу. Итак, друзья, читаю вместе с вами Ефесянам 4 глава с 26 по 31 стих. Ефесянам 4 с 26 по 31. «Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Внимание! И не давайте места дьяволу. И не оскорбляйте Святого Духа Божия. Всякое раздражение, ярость, гнев и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас». Снова хочется повторить, что значит есть вещи, которые от нас зависят. Потому что здесь обращение идет к людям. Написано «не давайте места дьяволу». Не очень привычно оно звучит. И сразу хочется объяснить, что значит давать место дьяволу. Это когда мы позволяем злу проявляться через нас. Через наши слова, через наш тон, через наше поведение. Зло проявляется через нас. Таким образом мы даем дьяволу доступ. Дьявол через нас может действовать, через нас может влиять на окружение. Это сюда входит также вражда, любого рода, вида вражда с кем-либо. Этим мы даем место, возможность дьяволу действовать через нас. Это дьявольские методы. В английских переводах написано «не давайте дьяволу», есть еще такое слово «foothold». Это как будто бы ступенька или же место опоры, или такая подножка, на которую можно поставить ногу. Не давайте дьяволу, в других местах написано шанса или возможности действовать в вашей жизни. Если написано не давайте, значит это в наших силах это не давать. Иначе было бы несправедливо со стороны Бога требовать что-то от людей, что человек не может выполнить. Если Бог дает такое повеление, значит есть что-то, что от нас зависит. Часто наши плохие поступки, неправильные действия мы списываем на дьявола и говорим, ну тут дьявол виноват, дьявол всегда во всем по-любому виноват. Но здесь это местописание ложит ответственность на нас, что не всегда дьявола нужно винить. Потому что у нас есть тоже какое-то право и у нас есть потенциал, сила не давать дьяволу возможности через нас действовать и проявляться. Мы знаем из Писания, что дьяволу, чтобы как-то повлиять на человека, иногда в истории с Иовой мы видим, что ему нужно получить, во-первых, разрешение от престола Божьего. Это один вариант.
А второй вариант, как дьявол имеет влияние на людей и проявляется через злые слова и поступки, это когда мы ему даем право действовать через наши уста или нашу жизнь. Хочу обратить ваше внимание, что это слово обращено к верующим людям. Это нас заставляет задуматься и ставит нас в некомфортное положение. Потому что кажется, ну дьявол, мы верующие с ним ничего общего не имеем. Но здесь обращение идет, чтобы мы не давали место дьяволу. И дальше в контексте мы прочитаем, это написано людям, которые запечатлены Духом Святым. То есть это уже спасенные, это уже возрожденные, это уже люди, которые имеют Духа Святого в своей жизни. И вот к нам, к верующим людям, к неверующим людям, дьявол и так имеет доступ и влияние, они его территория. Мы уже претендуем и верим, что мы уже не его территория. Но тем не менее, к верующим написано, не давайте места, возможности, вот этой подножки, основания дьяволу действовать в вашей жизни. Заметьте, что в этом месте Писания часто употребляется слово «и». Гневаясь, не согрешайте. Не давайте места дьяволу. Сначала гневаясь, не согрешайте, потом идет точка с запятой и написано «и». Не давайте места дьяволу. Потом дальше написано «и». Не оскорбляйте Святого Духа. Видите, вот это слово «и», оно соединяет предыдущую фразу, стих и следующую. В контексте оно нам подтверждает, что речь идет об одном вот этом поведении. Когда люди во гневе, дальше написано крик, раздражение, все злые слова, гнев. И это все идет в связи. Это дает место дьяволу. Мы даем место дьяволу. И этим самым параллельно оскорбляем Духа Святого. Дальше интересно, что в послании к Ефесянам, последняя глава, подводится итог. 6 глава с 11 по 12 стих, этого нету на экране, будет написано: «Облекитесь во всеоружие Божие. Наша брань не против крови и плоти, но против духов злобы, против духов злых». Этим самым мы здесь, в этом послании, итог утверждает еще раз то, что человек находится в реальной борьбе с духовным миром. Верит он это или не верит, видит, не видит, нет разницы, но мы всегда находимся в этой духовной брани против злых духов. И вот почему написано, что у нас есть методы, у нас есть все оружие Божие, как мы можем влиять, защищать, реагировать и не давать места дьяволу в нашей жизни. Друзья, представьте себе, как это даже осознать не хочется. И как нам легче обвинить дьявола, легче обвинить человека, который нас спровоцировал, достал, чем осудить себя. И сказать, я дал место дьяволу, я дал возможность дьяволу через мои уста как-то реагировать и неправильно действовать. Интересно, друзья, что есть несколько разных, как я сказал, вариантов, как мы можем давать дьяволу место. Но мы с вами сегодня остановимся только на двух методах. И первый из них – это гнев, крик, злоречие. Гнев и злые слова. В предыдущем стихе мы с вами ярко прочитали. Гнев, гневаясь, не согрешайте, не давайте место дьяволу, раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие. Итак, идем по порядку. Еще одно место Писания, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, с 21 стиха. Написано, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Хочу обратить внимание на слово удерживайтесь. На кого возлагается ответственность? Снова на нас, на людей. От зла можно уклоняться, можно удерживаться, значит, есть какой-то рычаг, есть какой-то вариант, что можно тормозить, где-то останавливаться. У нас есть этот потенциал в нас. Удерживайтесь от всякого рода, вида зла. Есть разные виды зла. Например, можно проявлять зло физически, через насилие. Когда мы кого-то физически бьем, убиваем. Второе, мы можем проявлять зло через мысли. Можем думать, мечтать. Думать, как отомстить, как наказать, как сделать зло. Третье, мы можем проявлять зло через свой язык, через уста, через слова, через свой крик, через стон. Тоже в этом проявляется зло. С одной стороны, все начинается с мыслей. С другой стороны, мы иногда реагируем, а потом думаем.
Как вы думаете, какой вид зла чаще всего проявляется у вас? Физически, мысленно или через наш язык или наши уста? 1 Петра 3 глава, с 9 по 12 стих. 1 Петра 3 глава, с 3 глава, с 9 по 12 стих. «Не воздавайте злом за зло, ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Нам нравится благословение. «Ибо кто любит жизнь», кажется, все мы любим жизнь, «и хочет видеть добрые дни», мы все хотим видеть добрые дни, «то удерживай язык свой от зла». Ты свой язык удерживай от зла. «И уста свои от лукавых речей». «Уклоняйся», есть вариант, «уклоняйся от зла и делай добро». «Ищи мира», нужно искать его, прилагать усилия. «Ищи мира и стремись к нему». Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их. Внимание, всем, кто молится Богу. Уши Бога обращены к молитве их. Но лице Господне против говорящих злое и делающих зло. Итак, первое по пунктам, не воздавайте злом за зло. Естественный рефлекс плотской природы – это воздать болью за боль. Плохое слово на плохое слово. Громкий комплимент на громкую реакцию. И таким образом мы реагируем. Писание призывает нас, не воздавай злом за зло. Дальше, что нужно, чтобы иметь благословение? Написано, благословляйте, ибо мы к тому призваны –

0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at 425-513-2700.
1: Дальше написано: стремись к миру любой ценой. И как итог, последствия, реакция Бога на вот эту картину, когда Он смотрит на разные отношения людей на земле, реакция Бога. Бог обозревает всю землю, видит всех делающих и говорящих зло. И Бог слышит, Бог слышит, подчеркивается, праведных, не злых. Эту информацию нам выгодно знать, потому что она для нас может быть полезной. Иакова 1 глава с 19 стиха написано: «Всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова», снова идет речь за тормоза, «медленно слова и медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей». А как мы любим правду, как мы сражаемся за правду, как мы кричим за правду, кто за справедливость? Но написано: гнев Божий никогда не творит Божьей справедливости. Никогда. Гнев наш человеческий, он не произведет вот эту справедливость, за которую мы так сражаемся. Они же все ее плохо слышат. Нам надо сказать громче. Вот когда мы за правду, да я за правду рубашку порвал, так зачем тратить пуговицы? Не надо так за правду, потому что эта правда не в ту сторону. Никогда гнев Божий не творит, простите, гнев наш не творит правды Божьей или праведности, righteousness слово по-английски. Гнев, раздражение — это состояние, которое не способно угодить Богу. В новом русском переводе написано: в гневе человек не делает угодного Богу. В этом состоянии человеку нельзя принимать решения, нельзя говорить, реагировать, как-то что-то, потому что это неугодное состояние Богу. Итак, вернемся к нашему ключевому стиху, Ефесянам 4:26. Написано: гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем, не давайте место дьяволу. И дальше разъяснение, как мы можем это делать на практике. Как мы даем место дьяволу? Никакое гнилое слово, злое, плохое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа. Не давайте дьяволу и Духа Божьего, не оскорбляйте, которым вы запечатлены в день искупления, в день, когда вы приняли Христа, вы рождены свыше, вы запечатлены Духом Святым. Всякое раздражение, много есть поводов для раздражения, ярость, гнев, крик и злые слова да будут удалены от вас. Ужасно представить, что я сам могу дать место самому дьяволу сидеть у меня на шее, на голове и шептать мне на ухо, что мне говорить и регулировать громкость. Кажется, что как будто это не про нас. Интересно, что всегда хочется скинуть ответственность, перевести стрелки. Здесь говорится об оскорблении Святого Духа. Нам нужно важно помнить всем верующим людям, что каждый раз, когда мы грешим против человека, мы в первую очередь грешим против Бога и Духа Святого. Это то, что должно нас останавливать. Человек, нам кажется, он заслужил, и то, что я ему сказал, это еще мало. Ему бы дать бы, но вера не позволяет. Но здесь написано, что мы в первую очередь Духа Святого оскорбляем. Оскорбляем Духа Святого. В первую очередь грешим против Бога. Каждый раз, когда мы гневаемся, кричим на человека, раздражаемся и говорим злые слова, в первую очередь мы это делаем против Бога. Вы знаете, когда мы едем по дороге и видим полицейского, некоторых так, у них такое идет здоровое передергивание. Знаешь, так, раз так и пристегнулся там, на тормоза нажал. Вроде ехал по спидлимиту, такой рефлекс, раз сразу и по тормозам. Ты же нормально все ехал, как бы все. Просто такой здоровый рефлекс. Увидел полицейского, сразу так раз и так очнулся. Интересно то, что полицейский там был всегда, он и там был. Он был, просто ты его не видел. А он там всегда был, он там стоял еще и час до того, как ты там проехал. Но то, что ты осознал, что он вот прямо тебя увидел, значит, вот так по-другому реагировать. Вот точно так же происходит

0: И у нас, друзья, с Духом Святым. Мы вроде бы едем, и Он там есть, внутри Он у нас есть, если мы возрожденные люди, христиане. Но как будто мы иногда забываем, иногда нам нужно вот это просто как-то открыть наши глаза и понять, но Он же там есть. Он всегда все видит, всегда все слышит. И каждый раз, когда мы так неправильно реагируем, мы оскорбляем этим Духа Святого. Поэтому наши слова, тон разговора, мысли дают дьяволу как право быть под его влиянием. Плотская наша натура, она всегда, природа, она всегда вот борется. Дьявол пытается проявляться через нашу плоть, чтобы как-то повлиять на нашу душу, чтобы лишить нас мира, лишить нас радости. Гнев вообще это просто эмоция. Сам гнев, он не всегда может быть плохим, потому что даже написано, даже и Бог гневается. Но когда мы в нашем гневе даем вот эту свободу, направление неправильным словам, тонам, действиям, вот это становится для нас трагично, греховно и разрушительно. Когда дьявол завладевает нами, друзья. И здесь речь не идет об одержимости, когда демоны живут в тебе. Здесь просто идет речь, когда человек, в котором есть Дух Святой, запечатлен Духом Святым, дает место дьяволу через себя как-то действовать и проявляться. Если бы мы об этом помнили, как-то осознавали, держали себя на чеку, бодрствовали, есть такое слово библейское, чтобы мы всегда это имели в виду, то многие конфликты, многие отношения, которые у нас происходят, мы бы часто понимали, что нам просто нельзя иногда давать этому ход. И часто иногда мы обвиняем иногда людей. На самом деле идет война не с людьми, нужно видеть дальше, нужно видеть глубже, видеть вот этих духов злобы поднебесной, которые пытаются нас разрушить внутри, повлиять на наше настроение, наш мир и так далее. Ключевые слова, друзья, здесь идут, это удерживай язык свой, уклоняйся от зла, то есть это наша ответственность. Итак, первый метод, как дьяволу мы можем давать место, это через крик, гнев, раздражение и злоречие по отношению к людям. Второй пункт – это непрощение. Когда мы не прощаем, когда мы вот этот гнев, его культивируем внутри, это раздражение, то тогда это тоже дает место дьяволу. Снова возвращаемся к нашему ключевому стиху, Ефесянам 4:26 и ниже. «Гневаясь, не согрешайте», и дальше вот это место. «Солнце да не зайдет во гневе вашем». В новом переводе написано: «Пусть ваш гнев пройдет, прежде чем зайдет солнце». На простом языке, и дальше написано: «Не давайте место дьяволу». Как мы даем место дьяволу? Когда мы разрешаем в непрощении лечь спать. С кем-то поссорился, напряжение, накричал, наорал, обозвал, понимая, что ты был неправ, но настолько тебя достали, обидели, затронули, задели, несправедливо поступили, обманули, кинули, что ты в этом зле, в зле, именно здесь говорится за зло, что ты в этом зле ложишься спать. Солнце пусть не зайдет, пусть до конца дня этот вопрос будет решен, закрыт, потому что ты христианин, ты должен отпустить, решить и простить. Гнев чаще всего это реакция на обиду. Это реакция, когда нам сделали больно, нам причинили боль, нас затронули или обидели. И у нас здесь здесь говорится о скорости человека на прощение. В другом месте говорится, как часто должен человек прощать. Помните, сколько раз? 7 умножить на 70. Вот такая доза прощения на один день. А тут написано за скорость. Как быстро нужно человеку прощать. Остынь до конца дня. Но злой человек, здесь вот не зря много я читал за зло. Удерживайся от зла, не поддавайся злу. Злой человек, он никогда не захочет примириться в тот же вечер. Первая реакция – я не злой, меня просто достали. Но злой человек, он в тот же вечер никогда не захочет примириться, в тот же день. Писание призывает нас к этому. Но хочу повторить, что сорваться может любой. любой, мы все сделаны с одного тела. Сорваться может любой человек, отреагировать как-то резко, неправильно, громко, употребляя злые слова. Но дальше, друзья, у каждого есть выбор оставаться злым или извиниться. И вот эта платформа дьявола, вот это место дьявола, вот этот foothold, подножка, на которую он встает, вот это основание, оно уходит, когда мы сразу же извиняемся или каемся. Потому что Дух Святой, который мы запечатлены, он дает нам другие сигналы. И здесь происходит борьба внутри нас. И когда мы выбираем, я подчеркиваю слово, выбираем оставаться в гневе и во зле. В других переводах написано, мы культивируем bitterness, горечь. Культивируем вот это чувство внутри нас. Думаем, ну как мог. Моешь посуду, едешь за рулем и думаешь, и у тебя просто оно, мысли просто миллион в секунду прут, тебя распирает, раздувает. Ты уже горишь. Вот понимаете, пламя, оно сходится, вот этот ад. Ты уже горишь во гневе, ты уже неуправляемый. Человек теряет полностью контроль. Вот почему мы видим, что люди во гневе делают такие вещи, сумасшедшие, кажется. Почему? Потому что дал место дьяволу. Уже там управляют другие силы. Дал место дьяволу. И вы знаете, что обычно тот, кто в порыве гнева, злой человек, он говорит. Может быть, вы такое встречали. Ушел, вроде разошлись по разным комнатам, вернулся и снова что не договорил. Окей, вернул, опять разошлись и вспомнил, и кричит с другой стороны дома. Уже разъехались, и смс-ки пошли. Та-та-та-та-та-та-та-та-та, тебя расстреливают смс-ками. Вот это что имеется в виду? Злой человек, который дал место дьяволу. Дал место дьяволу. И теперь, когда мы можем вспоминать себя в будущем, когда мы отправляем смс, когда мы кричим с другой комнаты, когда мы сказал, недосказал, пришел, сказал, сказал недостаточно громко, подкрутил, сказал громче. Вот это место дьяволу. Дали. Возможность через нас проявляться. И Библия возлагает эту возможность, ответственность на нас тормозить, контролировать. Бог бы не требовал невозможного. Поэтому, друзья, у нас есть вот этот потенциал, к которому мы можем стремиться. Верующий человек особенно, я думаю, это опасно и для неверующих, делать это при детях. Это разрушает психику детей. Мы потом можем сожалевать, мы потом даже можем извиниться, но мы тем самым, мы детей травмируем. Травмируем детей. Это очень опасно. Вы же даже не представляете, агенда дьявола, чтобы ты это сделал при детях. Разрушишь авторитет жены, авторитет мужа, разрушишь при них. Потом они выйдут замуж и женятся, и ты же будешь наставлять потом своих детей, чтобы так не делать. Это очень тонкая тактика дьявола. И здесь, друзья, в Писании написано, что нужно это делать, то есть извиняться, каяться, прощать прямо в тот день до захода солнца. Но есть другое Евангелие. В Евангелии от Елены написано, нет, нужно несколько дней.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
2: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день. А при отсутствии движения обмен веществ снижается до 1 раза в 1,5 года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
3: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
0: Написано, нужно взять время. Написано, нужно хотя бы неделю помолчать, подумать над случившимся. Ну, как минимум, хотя бы есть такое выражение по-английски, sleep on it. Знаешь, типа, ну, поспи над этим состоянием. А Библия говорит, нет, не спи. Не ложись так спать до захода солнца, до вечера. И не забывай, что часы переводят, поэтому успей до захода солнца. Ну и здесь некоторые могут сказать, ну так, мы в обед там поссорились, поругались, прощать надо, но у меня еще пару часиков есть до захода солнца. Здесь как бы смысл не в этом, друзья. Когда мы говорим о прощении, скорости прощения, то прощать нужно сразу. Иисус Христос, когда висел на кресте, захода солнца не ждал. Помните, да? И прощения никто не просил. Сразу, вот в пик боли прощал. Это для нас пример, модель. Поэтому здесь не обязательно ждать до вечера. Лучше сразу прощать и отпускать. Но как минимум не ложись, пожалуйста, спать. И даже если ты знаешь, что вы же уже знаете друг друга, что никогда в тот же день он, она не простит. Ну, никогда не простит. Вы уже знаете, что это уже, если там оно разошлось, то уже там нужно, ой-ой-ой, сколько нужно усилий, времени и еще чего, кто знает, чтобы оно все успокоилось. Все равно ты со своей стороны проси прощения, если надо. Просит прощения иногда не тот, кто виноват, а тот, кто больше дорожит отношениями. Эта истина меняет многие вещи. Просит прощения иногда не тот, кто обязательно виноват, а тот, кто дорожит отношениями. И если даже в ответ ты услышишь, мне не надо твое сори,

0: святого. И не давай места дьяволу. И до захода солнца сделай свою миссию. Сделай свою ответственность. Пойди, если надо, извинись. И когда человек не прощает, то он выбирает давать место дьяволу. Вот это уже опасный путь. Это уже реальный, осознанный. Вот это то, что я сказал, Евангелие, вот это, которое говорит, что надо несколько дней, нужно остыть. Ну как же я могу? Ну нет, я не могу так быстро. Ну как так резко? Ну как я могу? Раз, два, три, я в хорошем настроении. Ну я же не могу так. Сам ты, конечно, не можешь. И на тебя даже ставку мы не делаем. Потому что мы, плотские люди, не такие хорошие, как нам кажется. Если ты думаешь, что ты сам не можешь, ты абсолютно прав. Абсолютно прав. Ты сам не в состоянии это сделать. Но мы делаем ставку на Иисуса Христа. Я все могу в укрепляющем меня Господе. Дух Святой, который живет в нас, Он может, проявляясь, давать нам эту силу и способность это делать. Я не могу, но я выбираю отпустить и простить сейчас, сразу. Не культивируя, не, don't dwell on these evil thoughts. Не пребывай в этих мыслях, не варись, не перебирай эти кости. Отпускай, тормози, уклоняйся от зла. Отпускай, прощай. Помни, тебя Бог простил, а я и ты не такой уже и подарок. А сколько Бог тебе простил? Поэтому мы не имеем права другим не прощать. Поэтому хочется сделать еще один такой вызов, друзья, что здоровый человек, здоровый иммунитет, он реагирует. Он реагирует на боль. Вот когда, например, вы возьмете какую-то занозу внесли, да, в ваш организм, организм реагирует. Здоровый, нормальный организм реагирует. Боль, дискомфорт. Вы сразу пытаетесь туда заглянуть и ее вытянуть. Но у вас есть выбор это не сделать, а ее там оставить, эту инфекцию. Когда человек берет и бьет себя по пальцу, вы никогда не спрашивали у того, кто ударил себя по пальцу, посмотрите ему в глаза и скажи, ты зачем себя ударил по пальцу? Это все равно спросить у ребенка, ты зачем чашку разбил? Ребенок никогда не знает ответа. Ты зачем себя молотком ударил по пальцу? Ну как зачем? Ну я не хотел, в принципе. Окей, когда ты продолжаешь молотком стучать, почему ты палец убираешь? Потому что ты снова не хочешь себя ударить и причинить себе боль, ты по-другому реагируешь на боль, реагируешь на зло. Ты причинил зло сам себе, ударив сам себя по пальцу. И ты потом сожалеешь об этом. Ты не хотел этого. Как бы молоток сорвался, направление немножко изменил и ударил, и причинил боль. Но есть другое состояние людей, друзья. Это когда человек бьет себя по пальцу, а палец не убирает. Это называется такая болезнь из древняя, прокаженный, проказа. Ужас этой болезни заключается в том, что это люди, которые не чувствуют боли. И когда у них приходит инфекция, какое-то заражение, нету реакции. И оно, тело начинает разлагаться, по-живому начинает гнить. Оттуда ничего не удаляется, никакого иммунитета здорового нету, чтобы отреагировать и вылечить. Не реагирует на боль, не реагирует. И вот так, друзья, у нас бывает, когда мы в гневе, в крике на человека набрасываемся, потому что он достал, он заслужил, он ударил, он обидел. И мы начинаем гневаться, кричать, крик, зло, раздражение, злые слова, унижение. Мы начинаем громить все при детях, при людях, без разницы. Зло кипит, место дьяволу дал. А потом, как будто бы ничего не было. Настолько человек привык к такому состоянию, привык так реагировать, привык, что дьявол это не просто случайно как-то, чудом. Дал место, а он там, как это сказать, не то что ну, квартирант стабильный, а но звучит очень страшно. Он там всегда и был, он там, ему место всегда есть. Если чуть надо, так у него всегда есть место. легально оформлено, признано, нормально. Он проявился. Мы никак не сказали, что дьявол, в принципе, да я не хочу, чтобы ты так проявлялся через меня. Я не согласен на эти условия. Я буду воевать против этого. Я буду жаловаться моему Богу. Я понимаю, что я беспомощный. Я понимаю, что я сам собой управить не могу. И одно из противоядий дьявола – это нужно идти и каяться перед Богом и перед человеком, потому что ты в первую очередь оскорбляешь Духа Святого. Нужно что-то делать. Но люди иногда не делают. Покричал, поорал, поругался. И ничего, как будто бы ничего не было. Страшное состояние, когда человек привык не извиняться. Привык не извиняться. Прошло время, помолчали, и дальше идем, как идем, как будто бы ни в чем не бывало. Это мы легально оформляем путевку, вот это место этому дьяволу, который вот тут вот сидит и проявляется. Когда мы гневаемся, кричим, раздражаемся, злоречие происходит, то мы тем самым причиняем боль человеку и Богу. Но когда мы не перестаем чувствовать, какую боль мы причиняем Богу, тогда диагноз – духовно прокаженный. Духовно прокаженный не чувствует боли Бога, не чувствует, как он оскорбляет Духа Святого. Нету чувства вины, не бежит извиняться, а бежит хлопнуть дверью, закрыться и заснуть. Солнце, да не заходит во гневе вашем. Не давайте места дьяволу. Даже инча не давайте. Не давайте. Он разрушит тебя в первую очередь. Но эта буря повлияет на всех, кто вокруг тебя. На всех, кто вокруг тебя. Не давайте места дьяволу. Как хочется сегодня, наверное, сказать, как сказал один человек: «Господи, очисти, я прокаженный». Или хочется как-то уйти. Не все диагнозы нам нравятся. И когда нам иногда врачи что-то говорят, мы думаем: «А, пусть говорят, я здоров». И пошли по жизни. Что в итоге? Через пару лет мы вернемся. Снова говорят диагноз. Да, нормально. Поехали дальше. Через пару лет нас уже привезут. То мы сами ходили к врачу, теперь уже привезли. Диагноз, признание. Я духовно прокаженный. Вы знаете, друзья, 2 Коринфянам, 2 глава написана с 10 стиха. Подтверждение, что непрощение быстрое, это дает место дьяволу. Кого вы в чем прощаете, внимание, тема «прощаете», того и я простил для вас от лица Христова. Дальше. Чтобы не сделал нам ущерба сатана. Две ключевых фигуры. Сатана и прощение. Прощение. Если не прощаем в правильном темпе, то вам сатана нам сделает ущерб. Это значит damage. Это значит боль, разрушение. Плохо сатана принесет. Ущерб нам. Ибо нам небезызвестны его умыслы. Как вам нравится такое заявление: если ты не прощаешь, ты тоже виноват? Воу, это взрыв теория. Где это? Откуда это ты взял? Если ты не прощаешь, ты тоже виноват. Это здесь, друзья, мы уже идем на глубину. Когда нас обидели, мы просто уверены, что... Причем тут я виноват? Я решаю, простить или не простить. А он виноват. Все он, все, все стрелки, все, все причины, все там. А давайте пойдем чуть поглубже, на глубину. Если ты не прощаешь, ты тоже виноват. Не в том, что ты обидел, а в том, что не простил сразу. Не отпустил. Почему? Ну, читали вместе. Гневаясь, не согрешайте. То есть человек, когда пребывает в этом состоянии, он начинает грешить. Он выбирает это состояние. И этим самым он дает место дьяволу действовать через его жизнь или через его уста. Это вскрывает, друзья, нашу гордость, когда нас это коробит от такого вызова. Если ты не прощаешь, ты тоже виноват. Это бьет по нашей гордости. Потому что, когда мы спорим с прощением, то виноваты остальные, они. Один из советов, который я часто повторяю почти на каждой свадьбе, призвание христианина, первый совет – прощать. Совет номер два – прощай быстро. И совет номер три – прощай даже тогда, когда ты не чувствуешь, что тебе хочется прощать. Потому что прощение не имеет ничего общего с твоими хотениями и чувствами. Прощение – это заповедь. Иначе место дьяволу. Место дьяволу. Место дьяволу. Поэтому, друзья, для нас это очень и очень важно. Когда мы не прощаем, мы видим себя жертвой. Поэтому мы вроде бы имеем основания не прощать. Но если бы мы видели перед собой жертву Иисуса Христа, мы бы быстрее выходили из состояния жертвы. Повторю. Когда мы не прощаем любую мелочь, то мы видим себя жертвой. Но если бы мы перевели фокус себя и перестали заниматься профессиональной саможалостью, профессиональная популярная саможалость, себя жалко, меня обидели, меня сделали несчастливым. Но когда ты переводишь фокус на жертву Иисуса Христа, ты исцеляешься от состояния, что ты жертва. Нет, ты не жертва. Ты можешь быть полноценным человеком, внутри полностью здоровым, благодаря Иисусу Христу. Мой сын, как и любой ребенок, и я в том числе, мы все можем ошибаться. Но я вижу в нем одно качество, он очень быстро просит прощения. Он может там что-то делать, шалить, как бы что-то даже иногда раздражать, доставать, но он быстро просит прощения. Вот это, друзья, нам нужно к этому стремиться, этот рефлекс нужно искать, быстро просить прощения. Вы знаете, у кого из людей нельзя обижать? Первый простой ответ – это вообще нельзя обижать никого. Но нельзя обижать людей, у кого хорошая память. Да. Да, да, друзья. Потому что если память хорошая, то там дьявол имеет местечко. Местечко стабильное такое, нагретое такое, насиженное. Память хорошая. Уже прошло, уже годы прошли. Но память напоминает, что было уже 10-летней давности. Но вот этот корень горечи остался. И малейшая мелочь, и сразу взрыв, взрыв, взрыв. Вы знаете, друзья, что взрывы происходят у злого человека не потому, что он мусор не вынес, а потому, что зло не утихло. Потому что когда-то еще до этого что-то не отпустил. Потому что человек в гневе. Потому что в нормальный день, когда настроение хорошее, то, в принципе, мусор не вынес, но не беда. И другой, с другой стороны, она много денег потратила, и взрыв не потому, что вот именно только сегодня. Это же уже не первый раз. Она много потратила, но когда состояние спокойное, нормальное, то и реакция нормальная. Но когда зло, гнев, когда вот место там было, оно сидит, то оно и взрывается. Сорваться снова, повторю, может каждый, но если он не извиняется, не прощает, не кается, не разрушает вот это основание, на котором он сидит, то тогда это разрушительно для многих из нас. Друзья, прощайте, даже если кажется, что он просит у вас прощения притворно или, ну, he's fake, просто так, лишь бы у него свои мотивы, у него как бы ради выгоды, ему выгодно сейчас попросить прощения. Написано в Писании, что даже если проповедуют Христа притворно, то есть даже если они там не искренны, вам хочется, чтобы упал на колени, чтобы разодрал одежды, земли насыпал на голову, но даже если он, ну, так, скажем, ну так себе, попросил прощения, ну так себе. Все равно прощайте, даже если притворно. Отпускайте во имя Христа Иисуса. Почему важно прощать быстро, друзья? Потому что идет процесс накопления. Процесс накопления – это очень важный принцип, который нужно понять всем верующим людям. Как это работает? Когда ты не простил человека в отношениях, то в тебе вот этот груз, вот этот кирпич остался внутри. Из-за того, что ты не отпустил, носишь вот это в себе. Представь, что на шею тебе вот так вот сумку повесили, и там кирпич лежит. То потом из-за того, что твой муж и твоя жена несовершенные люди, они снова на следующей неделе что-то сделают не очень хорошее по отношению к тебе. Умышленно, неумышленно, без разницы, какая-то мелочь. Но потому что твое сердце уже нарушено, оно не свободно, оно уже ранено, ты уже жертва. Вот эта мелочь становится уже не мелочью. И ты уже носишь этот груз, еще один кирпич в сумку положил, и ты уже чуть-чуть ниже ходишь. Вот здесь сумка, здесь кирпичи. Это обиды, зло против тебя. Ты скажешь, какая мелочь? Если бы ты знал, что это не мелочь, если бы тебе такое сделали. Хорошо, скажем, это не мелочь. Тебе 10 кирпичей положили. Не мелочь, согласен, не мелочь. Но дальше любая мелочь. Ты понимаешь, только маленький камешек туда в сумку. И ты только раз. А люди же несовершенные. Ты же не снял, не отдал, не отпустил. Носишь, уже пригнутый к земле. И всем спрашивают, how are you? Fine. Уже как бы, уже глаза не поднимаешь, но you're fine. Потом тебе снова что-то спрашивают. И ты опять носишь. И тебе добавляют камешки, мелочи. У вас правда, вот у семейных людей, кто уже так со стажем, смотришь 20 лет назад. Ай-яй-яй, зачем мы вот из-за этого там ругали, спорили? Или с каким-то человеком, бизнесменом 20 лет назад, кажется, я бы сейчас так не отреагировал. Но тогда вот эти мелочи, насобирал камни, насобирал, собираешь и носишь. Процесс накопления. А потом знаешь, как тяжело эту сумку снять? Чем больше ты набрал, чем тяжелее освободиться. Вот почему скорость прощения в Писании прописана. Нужно быстро прощать. Быстро. Не через неделю. Потому что за неделю он еще столько раз ошибется. Или она, бедненькая. Что ты уже не будешь знать, сколько уже... Ты сбьешься со счету, за что нужно прощать. А непрощение – это тупик. Вот почему этот процесс накопления важно, друзья. Нам это помнить. И прощать. Написано в Писании, будьте в Римлянам 12:17, если возможно с твоей стороны, будьте в мире со всеми людьми. То есть подразумевается, что значит с некоторыми невозможно быть в мире, потому что они выбирают не прощать. Они выбирают не исправлять отношения. Они выбирают не подавать руку. Они выбирают не отвечать на твой текст-месседж. Они выбирают не давать тебе прощения. Но ты со своей стороны выбери все, что должен ты сделать со своей стороны, чтобы примириться. It's okay, что не ответят. It's okay, что не простят. А ты проси. Все, что с своей стороны, сделай все. Притча 11 глава. Праведность ведет к жизни, а стремящийся ко злу стремится к смерти. Стремящийся ко злу – это пребывающий в непрощении, во гневе, который не извиняется, не рушит это основание, на котором сидит дьявол. И как же, друзья, теперь выход? Последний пункт. Выход из этого состояния. Хорошо, это плохо. А что дальше? Первый выход – это признание диагноза. Возможно, духовно прокаженный. Не чувствуешь боли Бога. Не извиняешься. Привык не извиняться. Привык не прощать сегодня. Привык вспоминать прошлые ошибки, боли. Это диагноз. Пока ты его не признаешь, абсолютно ничего не изменится. Ты не против, ты за. Хорошо, правильно сказал, молодец. Но ничего не изменится в твоей жизни, пока ты не отпустишь. Диагноз нужно признать. И только после признания диагноза, тогда ты только можешь идти к врачу и просить помощь. Сейчас мы говорим о небесном враче. Богу, когда мы приходим и говорим, Господь, Дух Святой, прости, тебя оскорблял, тебя обижал, тебя в первую очередь. Хочу вас спросить вопрос. Матфея 26:41 написано, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть вам в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Кто когда-либо думал, о каком искушении молился Иисус? Когда это было событие, вспоминайте. Когда эта молитва была предложена? Подсказываю, последние уже дни жизни Иисуса Христа на земле. С кем идет диалог? В каких обстоятельствах? Иисус предлагает... Молитесь, чтобы не впасть в искушение. Вопрос, о каком искушении идет речь? сексуальное искушение, финансовое искушение. О чем здесь Иисус предлагает молиться? И дальше мы с вами вместе рассуждаем. Когда приходит в жизнь зло, обида, горечь, удар со стороны людей в нашу сторону, у нас есть два варианта. Первый из них – искушение в том, что мы можем от Бога отказаться и убежать в момент боли и зла. Это то, что сделали ученики. Написано, все разбежались, оставили его. Встретили зло, обстоятельства трудные, страх, боль, несправедливость. А это такой Бог? Так это Бог? Так я думал, так это вообще Бог это? А вообще я в Него верил, а вот это такое происходит в моей жизни? Это первое искушение, против которого нужно молиться. Молитесь, чтобы не впасть вам в искушение, чтобы никогда не уйти, не убежать, не отказаться, не оставить Бога. Второе искушение, самое-самое главное, искушение, с которым встречаемся все мы люди. Молитва «Отче наш» включает в себя вот это важное звено. Молитесь, чтобы не впасть в искушение. Почему? Потому что самое большое искушение для всех человеков – это искушение отношений с людьми. Вот это пик искушений, развязка искушений. Самое большое искушение, самое частое, самое распространенное на всех уровнях, в любой стране, независимо от образования и возраста, насколько ты. Это самое большое искушение, это отношение с людьми. И дальше смотрите, как это искушение повлияло. Пришли Иисуса, взяли, арестовали, реакция. Петр сразу трах-бах отреагировал, взял там, махнул, отрезал, не попал по шее, то хоть по уху. Человек не устоял в искушении. Реакция на зло, реакция на боль, на несправедливость, на обиду. Реакция на зло неправильная. И другая реакция. Иисус реагирует спокойно, стабильно, спокойно и правильно. Ребята, все нормально, все под контролем. Молитесь, чтобы не впасть вам в искушение, когда вас достанут. Молитесь, чтобы не впасть в искушение, когда вас оскорбят. Молитесь, чтобы не впасть вам в искушение, когда с вами неправильно люди будут поступать. Когда на вас будут кричать, орать, обзывать, унижать. Молитесь, чтобы не впасть вам в искушение. Дух бодр, плоть немощна. Гневаясь, не согрешайте, не давайте места дьяволу. Сам не справишься. Ты уже знаешь, много раз не справлялся. Вот почему молись, чтобы не впасть в искушение. Сам не можешь проститься, это не только от тебя. Тебе нужна помощь свыше. Дух Святой, который в тебе, дает тебе силу и потенциал реагировать правильно на искушение каждый день. Вот о каком искушении, друзья, идет речь. Поэтому нам сегодня важно отпускать. Есть одно выражение, которое очень трудно перевести на русский язык. Почему нам важно молиться о том, чтобы мы правильно реагировали, не давали места дьяволу? Пусть эта цитата будет на экране. Prayer will not change how your spouse act, but it will change how you react. Молитва, возможно, не изменит, как отреагирует твой супруг. То есть не изменит поведение твоего супруга, но она изменит твою реакцию на его поведение. Prayer will change how you react. Вот почему написано, молитесь, чтобы не впасть вам в искушение. Перед нашей молитвой, друзья, хочется сказать, Матфея написано, огрубело сердце их. Огрубело – это когда люди привыкли не прощать, привыкли не извиняться, и не прощать. Их сердце огрубело. Но другая перспектива. В Божьем присутствии пророк Исаия говорит, «Я осознал и сказал, горе мне, я человек с нечистыми устами, духовно прокаженный». Осознал это в Божьем присутствии. Сейчас я приглашаю всех вас, друзья, пойти в Божье присутствие в молитве. Давайте мы станем для молитвы. Обратитесь к Богу, если надо, и скажите: «Господь, я духовно прокаженный. Я отказываюсь от этого состояния. Я не хочу давать место дьяволу. Я прошу во имя Иисуса Христа, Дух Святой, вылечи мое состояние. Господи, очисти меня во имя Христа Иисуса. Я буду прощать, я выбираю прощать. Я не хочу быть в таком состоянии. Я хочу избавиться от этого. Я хочу чувствовать, Господи, Твою боль. Я не хочу причинять боль людям. Освободи меня, дай мне радость, мир и покой во имя Христа Иисуса. Аминь».
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация «Slavic Help Outreach» оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем, помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
2: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
3: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
4: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
3: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
5: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
6: NBC News Radio, I'm Scott Carr. Millions across the Midwest and Ohio Valley are bracing for another round of severe storms. Indiana's under a level 3 flood threat. Governor Mike Braun there has declared a statewide disaster emergency. Tornado warnings were up this morning after the storms developed over parts of Nebraska and Iowa. As officials in Hawaii are asking residents to finalize their storm preparations as tropical storm Lala moves towards the islands. The National Hurricane Center forecasts Lala will get stronger, likely near hurricane strength when it nears the Big Island on Saturday. The defense for the accused shooter of Charlie Kirk is saying the death penalty should not apply in the murder case. In a new motion, they ask the judge to strike the aggravating factor that makes Tyler Robinson eligible for capital punishment. They say the state's failed to provide probable cause that Robinson knowingly created a great risk of death to another, other than Charlie Kirk. A small Tennessee town could soon become home to a major ICE operations center. Brady Hopkins is there.
7: Federal records show the Department of Homeland Security has awarded a contract worth up to $63 million for an ICE National Coordination Center in Adams, near the Kentucky border. The facility would support immigration enforcement operations nationwide and could operate around the clock through at least 2030. Local leaders say they were unaware of the plans and have not received zoning or land use requests. Immigration advocates residents are raising concerns, while city officials say they are still trying to learn exactly what is being proposed and where it would be located.
8: In western Colombia, rescuers are in a race against time after a deadly earthquake rocked densely populated urban centers. The death toll from Monday's catastrophic 7.4 magnitude quake has risen to at least 265, with nearly 500 still missing and thousands injured. Local officials say there's still signs of life beneath the rubble in spots. They're desperately racing against the clock to save them. Scott Carr, NBC News Radio.
9: Are you thinking of building a new home? A beautiful residence, custom designed to meet the needs of your family. If you are, then get started by listening to Designing and Building Your Dream Home with your host, KT. The show features interviews with award-winning residential architects, custom home builders, and other residential design and construction industry experts who will share their knowledge and expertise with you. That's Tuesdays at 1 p.m. right here on 1150 KKNW.
10: The views expressed on this program are those of the host, guests, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Chinese Radio Seattle.
11: 声声有情
12: 1150AM 西雅图中文电台
11: 这里是您的信息中心
12: 这里是您的心灵港湾
11: 这里是您的精神家园
12: 西雅图华人自己的中文电台
13: 朋友们也可以在网上收听我们的节目 收听网址是 ChineseRadioSeattle.com
14: 也可以通过智能手机下载 ChineseRadioSeattle 或者西雅图中文电台 APP 来收听我们的节目
13: 我们的高清调频频道是 FM98.9 Channel 3
14: 我们的微信平台 新浪微博和Facebook账号 都是 ChineseRadioSeattle
15: 您正在收听的是西雅图中文电台 Chinese Radio Seattle 各位听众大家好 今天是 2026年8月13日 星期四 农历7月初一 我是子轩
16: 我是Cherry 很荣幸在今晚为大家播报新闻周四到周五的专题节目分别是读书观影和专家论坛周四到周五的西城夜话的话题分别是京津校园和艺术人生周五的周日节目都是从晚上6点开始周六节目包括这里是江苏心灵漫谈评书连载
15: 西雅图少年说草履市信箱西城美丽说发现无锡心灵港湾和文学欣赏周日的节目包括西雅图爱情故事舌尖上的西雅图爱情麻辣烫以及粤语频道的节目包括粤语歌曲跟我学粤语吃喝玩乐西雅图以及西城夜话您可以通过广播网络手机收听我们的节目 广播频段是AM1150或者HDFM98.9Channel3 网上收听的网址是1150kknw.com/listen.online 手机收听请下载Chinese Radio Seattle App 来收听我们的节目汇集天下大事聚焦华人热点
12: AM1150西雅图中文电台
15: 新闻夜线下面播报国际新闻阿联酋政府今天表示阿布扎比国家石油公司两艘船只当天晚间通过霍尔木兹海峡时遭到了袭击 没有人员受伤，现场情况已经得到控制。阿联酋外交部指认伊朗实施的攻击，并称伊朗革命卫队针对商业航运的行为是海盗行为，把关键水道当作经济施压工具。伊朗方面暂未回应阿方没有公布船只所在货物以及受损的程度，这是不到一周内第二起涉及阿布扎比国家石油公司船只的类似案件。事件再次加剧了外界对海湾能源供应和航运安全的担忧。
16: 乌克兰方面13日通过第三方面向俄罗斯递交建议，提出双方暂停攻击黑海民用目标，包括港口和用于出口的船只。消息人士说，基辅仍在等待莫斯科正式回复。俄乌两国都是全球主要农产品出口国，近期却相互指责对方加强袭击。俄罗斯连续打击敖德萨地区港口和多艘船只后，不少船都在7月底暂停靠港。 迫使乌克兰改走铁路和多瑙河等替代路线。乌军袭击俄罗斯新罗斯新罗西斯克港，也导致当地三座码头一度停运，并压缩粮食出口。土耳其已经呼吁双方实施黑海停火。市场担心，若冲突继续扩大，粮食运输受阻，可能推高国际价格，并冲击依赖进口国家的供应。
15: 俄罗斯总统普京13日访问了南千岛群岛中的一座争议岛屿，俄方称伊图卢普岛，日本则称泽卓岛。塔斯社称这是普京首次踏上了日俄争议岛链，他参观了当地的学校、医院和水产加工厂。 日本首相高市早苗说，访问伤害日本民众感情，绝对不能接受。日本外务省随后召见了俄罗斯驻日大使抗议。俄外交部反驳说，这些岛屿是俄罗斯不可分割的一部分，总统在本国境内的行程不容外国干涉。相关四岛由苏联在二战结束前后占领，日本一直主张拥有主权，并把岛屿归还作为缔结正式和平条件的条约的条件。
16: 哥伦比亚西部 7.4 级地震的救援继续进行，官方今天上午公布死亡人数升至少273人，超过3800人受伤，仍有377人失踪。西部地区超过12500栋住宅被毁，震后已记录150多死余震，增加搜救人员和无处可归的居民面临的风险。第三大城市卡里多数现场已由搜救转向清理瓦砾，但仍有九处搜救行动继续。市长要求周边保持安静，以便救援人员听见废墟下可能传出的呼救声。部分偏远地区直至本周三夜间才等到救援，还有地区因武装团体活动难以进入，居民缺水、缺电、缺燃气。总统德拉艾斯普列利亚表示，将宣布经济紧急状态，并设立重建基金。
15: 下面是天气预报，大西雅图地区今晚多云，最低气温华氏65度，摄氏18度。明天晴，最高气温华氏81度，摄氏27度。最低气温华氏57度，摄氏14度。
16: 您正在收听的是西雅图中文电台，现在是美国西部时间晚上9:08。下面播报中国新闻。
15: 今日出刊的法国《费加罗报》关注了中国重提论持久战和毛泽东的形象，当中关注了在特朗普挑起对华贸易战之际，中国用一段毛泽东1953年朝鲜战争期间的视频做出了强硬回应。视频中毛泽东誓言绝不屈服，这段视频由中国外交部发言人毛宁于4月10日发布，在中国网络上迅速传播。当时正值特朗普宣布对中国商品加征高达 145% 的关税。费加罗报分析认为，北京再次借用民族主义和爱国叙事，展现出类似朝鲜战争期间的斗争意志。中国外交场还援引毛泽东的纸老虎言论，称美国是在虚张声势，不足为惧。4月11日，中国外交部重申这一立场，强调中国有信心打赢这场新长征式的经济对抗。最近特朗普的表态有所缓和，他承认关税过高，并表示愿意对中国友好。财政部长也称目前的关税政策不可持续，呼吁谈判。尽管如此，中方强调尚未开始任何谈判，并坚持美方应首先取消关税才能对话。就此，《费加罗报》认为，尽管经济增长放缓，中国仍采取强硬的立场，强调国家复兴和民族尊严。习近平强调不能在压力下低头，中国官方坚信自身制度的优越性，并把当前局势视为转守为攻的机会，有利于在国内缓解对经济疲软的不满。中方政策是以拖待变，等待美国内部压力增大或者政治形势的变化，再谋求有利谈判。当前北京不急于达成协议，而等待美方承受更大的经济代价。不过，《费加罗报》指出，习近平本人在外交场合的言辞颇为克制，仅指出保护主义无出路，但整体维持强势的立场。这种姿态既回应了国内的民族情绪，也服务于国家的战略目标。费加罗报还猜想认为，特朗普近期对华软化的信号可能正为中国体面的重回谈判桌制造空间。一如1953年在毛泽东强硬表态六个月后，彭德怀最终签署了停战协议，结束了朝鲜战争，但美中对抗并未终结。
16: 综合消息显示，8月12日有网友爆料称，郭德纲今年7月在武汉演出中即兴改编红歌弹起我心爱的土琵琶，因改编内容未经报备涉嫌违规，武汉市文旅局已于8月11日正式立案调查。现代快报报道称，12日下午记者多次拨打武汉市文旅局电话核实此事，当晚该局政务值班工作人员针对此事回应称正在立案等待调查。记者同时联系了北京德云社剧场、北京德云社文化传播有限公司，电话均无人接听。此外，武汉市文旅局及江岸区文旅局于13日回应澎湃新闻称，目前已启动立案调查程序。消息指，据该网友爆料的信息，7月24日郭德纲饰演济公时将弹起我心爱的土琵琶加入戏谑词句，以喜剧包袱方式演唱。在网友贴出的截图中可以看到， 武汉市文旅局8月11日正式回复，该场演出取得合法许可，但演出中出现的具体唱段改编内容未在报备材料中体现，涉嫌违反营业性演出管理条例，已依法启动立案调查程序。谈起我心爱的土琵琶，是1956年中国电影《铁道游击队》的插曲，曾入选中宣部发布的庆祝中华人民共和国成立70周年优秀歌曲100首。据悉，郭德纲在武汉演出期间借用了该曲曲调，在饰演济公一角，并进入表演高潮时，将原词中的“微山湖上静悄悄”改为“紫禁城中静悄悄”，并接上一串佛号和密咒口诀的即兴改词，随后被部分观众及网民举报。根据中国营业性演出管理条例，演出性演出的曲目时长和流程必须提前报备，擅自加词改唱等未重新报批的行为均属违规。香港零一报指出，这一事件在网上引发激烈讨论，有网友认为郭德纲的改编其实也没有非常过分，质疑虽然听着确实不太好，但是也不到要把人举报的程度吧。当然也有声音支持，说老艺术家即兴发挥了几十年，怎么现在连哼两句都不行。
15: 中国前总理朱镕基于2026年8月12日在北京逝世的消息公布后，在台湾、香港与澳门舆论呈现截然不同的温度。这位退休数十年、被媒体称为经济沙皇或者铁腕宰相的中共高层，享寿97岁，官方普告称98岁，一生以中国国企改革推动